0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
2: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы, мы ничего не сможем оформить.
1: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
2: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
1: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
2: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
1: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и в Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
3: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
1: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
4: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет это задолжено за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату просто. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
1: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
5: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
1: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплат и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
7: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предприниматели остаются оптимистами, что не может не радовать.
0: Главные новости дня.
1: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
8: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
1: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
9: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
1: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
10: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется, ну, на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
1: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
1: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
12: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать, но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной и звуконепроницаемой, недоступной для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
13: Учим китайский вместе.
14: Как по-китайски сказать спасибо?
15: Ся-ся.
14: Еще раз. Спасибо по-китайски будет?
15: Ся-ся.
14: И третий раз.
15: Ся-ся.
14: Учим китайский легко и весело.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
17: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
16: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
18: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там вдруг с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
16: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
19: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размером, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже, даже в реактор, находящийся в режиме холодного останова, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это просто верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что, ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений, и остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой-то плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешкин, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате. Палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
22: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
21: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
23: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
21: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
24: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
21: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
3: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
25: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
25: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
7: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
5: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
8: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам. важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это? Покажет время.
5: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
1: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
25: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
6: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
25: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
9: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет, но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
25: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
10: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
25: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Военкор канал «Старшее» да о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
1: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
5: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
10: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них

0: сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
1: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
2: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
5: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрен, например, штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом бах! Его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это сюрприз женщина.
4: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
6: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий. Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу, но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнистированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом и контузиями. Из-за отсутствия системной психологической реабилитации на местах мужчины переносят боевую агрессию на жен и детей. Ситуацию усугубляет закрепившаяся судебная практика, которая фактически освобождает виновных от реальной ответственности. Суды по всей стране массово признают участие в СВО и наличие наград смягчающими обстоятельствами. Вместо колонии за избиение и угрозы убийством агрессоры отделываются условными сроками или небольшими штрафами. Жертвы домашнего насилия остаются без защиты, так как полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и

0: что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Привет! В эфире «Разбор дня».
2: Привет!
1: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
2: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
1: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
2: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
1: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
2: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
1: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
2: Да, патрулируют танки, пехота работает.
1: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
2: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
1: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
2: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
1: То аппарат находится в воздухе около часа.
2: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
1: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
2: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
1: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
2: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
1: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
2: Так, интересно.
1: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
2: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
1: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
2: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
1: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
2: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
1: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
2: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
1: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
2: Звучит жутковато.
1: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
2: И ничего не передает обратно на базу.
1: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
2: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
1: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
2: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
1: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
2: Жесть.
1: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
2: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
1: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
2: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
1: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
2: Как мощнейший прожектор, наверное.
1: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
2: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
1: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
2: Вот.
1: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
2: Так, и что это?
1: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
2: И они не атакуют напрямую?
1: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
2: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны?
1: Конечно.
2: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
1: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
2: А что тогда?
1: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
2: Тремя?
1: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
2: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
1: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
2: Ага. И как это происходит в реальности?
1: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
2: Гул тяжелого дизельного мотора.
1: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
2: Понятно, это вторая цифра.
1: А третья – это магнитный сенсор,
2: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
1: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
2: когда код совпал полностью,
1: происходит детонация.
2: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
1: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
2: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
1: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
2: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
1: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
2: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
1: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
2: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
1: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
2: Снова чистый участок и снова завал.
1: Угу.
2: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
1: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
2: И где он находится?
1: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
2: Специальные дроны?
1: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
2: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
1: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
2: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
1: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
2: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
1: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
2: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
1: Да, и повредит соседние машины.
2: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
1: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
2: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
1: Точно.
2: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
1: Обычных индивидуальных предпринимателей.
2: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
1: Машина куплена в лизинг. лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
2: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
1: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
2: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
1: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
2: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
1: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
2: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
1: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
3: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
1: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
3: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
1: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
3: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
1: Угу.
3: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
1: Но это не рыболовную леску бросить.
3: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
1: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра,
3: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
1: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
3: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
1: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
3: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
1: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
3: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
1: Да.
2: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
1: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
2: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
1: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
2: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
1: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
2: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
1: Какой?
2: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
1: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
2: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
1: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
2: Склады разгружались прямо под открытым небом.
1: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
2: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
1: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
2: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
1: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
2: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево,
1: как это изменит планирование вообще всего?
2: Как теперь проектировать новые города? как выстраивать заводы.
1: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
2: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
1: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
2: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
1: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
2: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
1: На сегодня это все. До новых разборов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
5: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
4: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
5: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
4: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно, учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
6: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
4: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
7: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
8: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор без прозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
4: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
9: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
7: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: Мы готовы принять американское ядерное оружие. Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5.26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
12: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
11: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
13: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
11: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
14: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
11: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
15: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
11: Ответа на этот вопрос пока нет. Но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов. И каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
16: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
17: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективно, сокращается.
18: Сокращается.
17: То есть, ну, нет свободы. Угу. Нет свободного проезда.
0: Криминальные новости.
19: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года. Был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал ехать. После этого машина взорвалась. Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание E1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына, многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына. Только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
16: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому – непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
18: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и в принципе это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз, но вот к себе домой. Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
0: Главные новости дня.
20: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
21: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
20: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
2: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле.
3: Здрасте. А почему?
22: Я не могу знать, вам не закончилось.
3: Нету бензина, да?
22: Да, ну пока нету, да.
23: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
2: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
20: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
24: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
20: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Учим китайский вместе.
26: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский.
27: 我朋友不懂中文.
26: И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так.
27: 我朋友不懂中文.
26: И третий раз.
27: 我朋友不懂中文.
26: Учим китайский. Легко и весело.
28: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
29: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
30: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие. И готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать, как бы то ни было. Продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой Престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону, и, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
28: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
3: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
1: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
1: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
28: Говорят военкоры.
5: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
6: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит РЭП. Наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
7: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
8: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.

0: худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
1: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
0: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
2: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
0: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
4: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
0: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
5: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
0: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
6: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал.

0: Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
1: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, зет-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
4: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
3: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
4: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
3: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
4: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
3: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
4: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
3: Слушай, инциденты же и раньше случались. Что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
4: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
3: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
4: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
3: То есть бьют в самые критические тачки.
4: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
3: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
4: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
3: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
4: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
3: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
4: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
3: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
4: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
3: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
4: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
3: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
4: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет ярославский НПЗ «Славнефть Янос».
3: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
4: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
3: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
4: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура, все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
3: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
4: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
3: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять туапсинский НПЗ на Черном море.
4: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
3: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
4: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
3: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
4: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
3: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
4: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
3: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
4: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
3: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
4: Это не так просто.
3: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
4: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
3: Дело в специфическом оборудовании.
4: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
3: А катализаторы – это же важнейшая химия.
4: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
3: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
4: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
3: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
4: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
3: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
4: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
3: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
4: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
3: А, то есть они просто встанут в пробку?
4: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
3: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
4: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
3: Состав может идти неделями. И стоимость такой доставки сразу взлетает.
4: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
3: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
4: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
3: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
4: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
3: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
4: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
3: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
4: Ага, именно так расслаивается рынок.
3: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
4: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
3: Почему? Вроде надежный инструмент.
4: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
3: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
4: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
3: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
4: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
3: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
4: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
3: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
4: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
3: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
4: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
3: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
4: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
3: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на иборочную, часть урожая может погибнуть.
4: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
3: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
4: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
3: Он весь на виду.
4: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
5: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
8: 把我的自行车还给我.
7: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
8: 把我的自行车还给我.
7: И третий раз.
8: 把我的自行车还给我.
6: Учим китайский. Легко и весело.
9: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
8: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
10: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте.
11: Нет никакого.
10: А почему?
11: Я не могу узнать, вам бензин закончился.
10: Нету бензина, да?
11: Да, ну пока нету, да.
10: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
12: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
14: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать и риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента. Мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит. Сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
2: Главные новости дня.
13: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
15: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
13: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
16: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
13: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
17: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
13: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и герой России, отмечают местные жители.
18: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
13: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
19: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
20: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «Макс». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через МАКС позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все: кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
9: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
21: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
22: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
23: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
24: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
1: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжело больных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
3: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
1: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
5: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
4: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
6: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
4: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
5: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца
23: Это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
3: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
1: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
7: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
1: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль без зуба терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
10: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно. И почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией, некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней жить и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам. А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракеты «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух Анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами Анкориджа, что предложили НАПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
9: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. В такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6 месяца 6 аркан влюбленные, которые всецело отвечают за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. В принципе, 10-й аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной и прагматичный Телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6 – шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 – восьмерочка. А это у нас аркан справедливости. Это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности, напоминая, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс брать-отдавать. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая Луна в Тельце в принципе дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут, ну, мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые, сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. Ну и не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет, с вами Красный карлик, я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. «Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком, шерсть блестит, никаких ран. А рядом леса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику, проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов». Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали версии об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч – это гигантская газовая камера. Из трещин в земной коре здесь сочится коктейль из сероводорода, углекислого газа и, что самое опасное, цианистых соединений. В безветренную погоду эти газы скапливаются в низине, образуя невидимый слой высотой до метра. Животные вдыхают этот коктейль, и наступает мгновенный паралич дыхательного центра. Цианиды блокируют клеточное дыхание. Организм просто забывает, как это усваивать кислород. А хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Ну, такой день под символом этой руны – это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение, потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности, ответственности. Это идеальный момент для решительных шагов. Может быть, подписание каких-то ценных бумаг, защиты проектов, выдвижение инициативы вашей. Здесь Тейваз способствует карьерному росту, особенно если вы уже давно работаете на результат. Это всегда энергия лидера, борца, предпринимателя, учителя, всех, кто работает на передовой, так сказать, да? И если чувствуете усталость, знаете, вы почти у цели. Осталось чуть-чуть, но важно не сбавлять темп. В отношениях руна говорит о честности, прямоте, ясности намерений. И это не день сюсюканья. Вот скорее пора откровенных разговоров, расстановки приоритетов, понимания, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким ты вас может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать в вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже может быть и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему, суставы, также за укрепление тела. Это идеальный день для тренировок, причем упорных, для занятий боевыми искусствами, плавание, закаливание. Вот хорошо отзывается на любые виды аскезы. Может быть, пост, отказ от вредных привычек, какой-то дисциплинированный режим. И если есть, например, хронические заболевания, в такой день стоит изучить глубинные причины и начать планомерное лечение. Подытожим, что день требует быть таким воином, но не разрушителем, а защитником своих целей, ценностей, правды. И чем искреннее и честнее ваши действия, тем больше поддержка высших сил. Не бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
13: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента.

0: и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелония, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
1: Взгляд изнутри. О том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
2: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
1: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
3: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
6: Мне сегодня с военкомата позвонили.
7: Сегодня?
6: Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
5: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал,

0: обещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
1: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
0: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
2: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за деньги, даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
0: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
3: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
4: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
0: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года 2006 года, проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
5: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
0: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва – это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
9: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 2026 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.2022 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.2026 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив. На жилье нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы. Мы ничего не сможем оформить.
8: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
9: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемовск, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.2026 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
8: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
9: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
8: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и в Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
10: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
8: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
11: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь отдать, как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начал, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
8: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
12: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
8: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
6: «Радиолента». Прямая речь.
13: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
14: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
6: Главные новости дня.
8: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
15: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
8: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
16: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
8: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
17: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
8: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
18: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
8: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
19: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы – это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать, но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной и звуконепроницаемой, недоступной для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
20: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать спасибо?
21: Ще-ще.
20: Еще раз. Спасибо по-китайски будет
21: ще-ще.
20: И третий раз.
21: Ще-ще.
20: Учим китайский легко и весело.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
22: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
7: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
23: Война – дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
7: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
24: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолета размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже, даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешкин, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта.
3: в ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Солдатская почта.
5: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
9: Чудо клетка. Живем как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
5: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
10: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
5: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
25: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
5: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
26: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
27: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
26: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
8: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
26: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
14: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
12: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
15: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это? Покажет время.
12: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
16: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ.
17: Главные новости дня.
26: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
18: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
26: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
19: Подросткам можно работать со согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет, но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
26: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
20: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры. И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату. Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
26: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
21: Военкор канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
22: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
21: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
23: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях.
20: Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие.

0: возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
3: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрен, например, штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом пах! Его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну, давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это сюрприз женщина.
2: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
4: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий. Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу, но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнистированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом и контузиями. Из-за отсутствия системной психологической реабилитации на местах, мужчины переносят боевую агрессию на жен и детей. Ситуацию усугубляет закрепившаяся судебная практика, которая фактически освобождает виновных от реальной ответственности. Суды по всей стране массово признают участие в СВО и наличие наград смягчающими обстоятельствами. Вместо колонии за избиение и угрозы убийством агрессоры отделываются условными сроками или небольшими штрафами. Жертвы домашнего насилия остаются без защиты, так как полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
5: Привет, в эфире «Разбор дня».
6: Привет.
5: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
6: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
5: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
6: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском...

0: Расстоянии от фронта. Сотни километров — это же огромная буферная зона.
1: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
0: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
1: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
0: Да, патрулируют танки, пехота работает.
1: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора — детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
0: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
1: Да-да. И главная их характеристика — это дальность. От 100 до 300 километров.
0: Подожди, 300 километров — это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час...
1: то аппарат находится в воздухе около часа.
0: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
1: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
0: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
1: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
0: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
1: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
0: Так, интересно.
1: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
0: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
1: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
0: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
1: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
0: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
1: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
0: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
1: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
0: Звучит жутковато.
1: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
0: И ничего не передает обратно на базу.
1: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
0: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
1: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
0: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
1: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
0: Жесть.
1: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
0: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
1: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
0: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
1: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
0: Как мощнейший прожектор, наверное.
1: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
0: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
1: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
0: Вот.
1: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
0: Так, и что это?
1: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
0: И они не атакуют напрямую?
1: Нет. Их задача — минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
0: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
1: Конечно.
0: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
1: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, срабатывала от любого давления.
0: А что тогда?
1: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
0: Тремя?
1: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
0: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
1: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
0: Ага. И как это происходит в реальности?
1: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
0: Гул тяжелого дизельного мотора.
1: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
0: Понятно, это вторая цифра.
1: А третья — это магнитный сенсор,
0: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
1: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
0: когда код совпал полностью,
1: происходит детонация.
0: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
1: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
0: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, люди с лопатами явно не помогут.
1: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
0: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
1: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
0: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
1: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
0: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
1: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
0: Снова чистый участок и снова завал.
1: Угу.
0: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
1: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
0: И где он находится?
1: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
0: Специальные дроны?
1: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
0: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
1: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
0: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
1: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
0: И этот оператор расставляет приоритеты. Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
1: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
0: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
1: Да, и повредит соседние машины.
0: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
1: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
0: Вот тут, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
1: Точно.
0: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
1: Обычных индивидуальных предпринимателей.
0: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
1: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
0: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
1: А страховщики — это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
0: Если математика показывает, что каждый пятый или десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
1: то страховать такой груз — это прямой путь к банкротству.
0: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
1: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
0: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
1: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
0: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
1: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
0: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
1: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
0: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
1: Угу.
0: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
1: Но это не рыболовную леску бросить.
0: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
1: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра...
0: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
1: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
0: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
1: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
0: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
1: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
0: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
1: Да.
0: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
1: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
0: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
1: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительница Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
4: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
3: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
4: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
3: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
5: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
3: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
6: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
7: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
3: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
8: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
3: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
9: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенные на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва – это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
11: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
10: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник, до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
12: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
10: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
13: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
10: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
14: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
10: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
16: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали Крыму. Вот так. Да ладно, трасса Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
17: Сокращается.
16: То есть, ну, нет свободы. Угу. Нет свободного проезда.
2: Криминальные новости.
18: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года, был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал уехать. После этого машина взорвалась. Водитель получила множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание e1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына. Многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына. Только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
17: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и в принципе это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз, но вот к себе домой. Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
2: Главные новости дня.
3: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
19: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
3: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
20: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
21: Я не могу знать, вам не закончилось.
20: Нету бензина, да?
21: Да, ну пока нету, да.
22: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
20: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
3: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
23: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
3: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Учим китайский вместе.
25: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский.
26: 我朋友不懂中文.
25: И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так.
26: 我朋友不懂中文.
25: И третий раз.
26: 我朋友不懂中文.
25: Учим китайский. Легко и весело.
27: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
28: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
29: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие и готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать. Как бы то ни было, продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой Престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону. И, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
27: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
1: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
0: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
0: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
27: Говорят военкоры.
5: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
6: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит рэп, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек. И привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
7: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
8: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
27: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
9: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
0: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
1: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
0: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
27: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявление о поиске юных сотрудников опубликовали местные.

0: Руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
1: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. Гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
2: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
1: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
3: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
1: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, зэт-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
6: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
5: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
6: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
5: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
6: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
5: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
6: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
5: Слушай, ну инциденты же и раньше случались. Ну там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
6: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
5: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
6: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
5: То есть бьют в самые критические тачки.
6: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
5: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
6: Огромные объемы и удовольствие.

0: удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
1: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
0: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
1: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
0: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
1: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
0: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
1: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
0: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
1: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
0: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет ярославский НПЗ – «Славнефть Янос».
1: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
0: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
1: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
0: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура, все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
1: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
0: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
1: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять туапсинский НПЗ на Черном море.
0: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
1: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
0: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
1: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
0: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
1: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
0: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
1: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
0: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
1: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
0: Это не так просто.
1: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
0: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
1: Дело в специфическом оборудовании.
0: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
1: А катализаторы – это же важнейшая химия.
0: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
1: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
0: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
1: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
0: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
1: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
0: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
1: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
0: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
1: А, то есть они просто встанут в пробку?
0: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
1: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
0: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
1: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
0: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
1: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
0: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
1: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
0: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стелах.
1: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
0: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
1: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
0: Ага, именно так расслаивается рынок.
1: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
0: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
1: Почему? Вроде надежный инструмент.
0: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
1: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
0: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
1: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
0: Очевидный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
1: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
0: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
1: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
0: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
1: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
0: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
1: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
0: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
1: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на иборочную, часть урожая может погибнуть.
0: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
1: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
0: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
1: Он весь на виду.
0: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
2: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
6: 把我的自行车还给我.
5: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
6: 把我的自行车还给我.
5: И третий раз.
6: 把我的自行车还给我.
5: Учим китайский. Легко и весело.
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
9: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
8: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
10: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина? Да нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
11: Я не могу узнать, вам бензин закончился.
10: Нету бензина, да?
11: Да, ну пока нету, да.
10: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
8: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
12: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
8: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
3: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
6: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать и риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента, мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит, сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
7: Главные новости дня.
13: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
14: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
13: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
15: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
13: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
16: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
13: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
17: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
13: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио Лента. Прямая речь.
3: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
18: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «МАКС». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через «МАКС» позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все: кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
20: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
21: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
22: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полиции, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
0: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
23: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжело больных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
1: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
23: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Военкор канал «Старшее» да о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
22: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
19: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
20: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
21: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
22: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
1: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние 2 года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
23: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
23: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: А
5: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль без зуба терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
9: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно, и почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией, некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней и жить, и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам. А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракет «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами анкориджа, что предложили НАПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
10: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6 месяца 6 аркан влюбленные, который всецело отвечает за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. В принципе, десятый аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной и прагматичный Телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6 шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 восьмерочка. А это у нас аркан справедливости. Это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности, напоминая, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс брать-отдавать. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая Луна в Тельце в принципе дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые, сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. И не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, и, конечно же, берегите себя.
6: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком. Шерсть блестит, никаких ран. Рядом лиса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику. Проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов. Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали версии об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч – это гигантская газовая камера. Из трещин в земной коре здесь сочится коктейль из сероводорода, углекислого газа и, что самое опасное, цианистых соединений. В безветренную погоду эти газы скапливаются в низине, образуя невидимый слой высотой до метра. Животные вдыхают этот коктейль, и наступает мгновенный паралич дыхательного центра. Цианиды блокируют клеточное дыхание. Организм просто забывает, как это усваивать кислород. А хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна
11: Тейваз, ну, такой день под символом этой руны – это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение, потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности, ответственности. Это идеальный момент для решительных шагов. Может быть, подписание каких-то ценных бумаг, защиты проектов, выдвижение инициативы вашей. Здесь Тейваз способствует карьерному росту, особенно если вы уже давно работаете на результат. Это всегда энергия лидера, борца, предпринимателя, учителя, всех, кто работает на передовой, так сказать, да? И если чувствуете усталость, знаете, вы почти у цели. Осталось чуть-чуть, но важно не сбавлять темп. В отношениях руна говорит о честности, прямоте, ясности намерений. И это не день сюсюканья. Вот скорее пора откровенных разговоров, расстановки приоритетов и понимания, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким Тейваз может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать у вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже может быть и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему, суставы, также за укрепление тела. Это идеальный день для тренировок, причем упорных, для занятий боевыми искусствами, плавание, закаливание. Вот хорошо отзывается на любые виды аскезы. Может быть, пост, отказ от вредных привычек, какой-то дисциплинированный режим. И если есть, например, хронические заболевания, в такой день стоит изучить глубинные причины и начать планомерное лечение. Подытожим, что день требует быть таким воином, но не разрушителем, а защитником своих целей, ценностей, правды. И чем искреннее и честнее ваши действия, тем больше поддержка высших сил. Не бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
16: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
13: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
0: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
13: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
7: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались. Из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
17: На радио «Лента» все о Калининграде и области.

0: путевки. Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
1: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
0: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
1: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
0: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
2: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
0: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
3: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый 7-й участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей.
0: Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась

0: только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
1: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
0: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
2: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
0: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
6: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 2026 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.2022 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.2026 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию. Соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы, мы ничего не сможем оформить.
5: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
6: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьяр, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.2026 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
5: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
6: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
5: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и в Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
7: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
5: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
8: Я попросилась, я у хозяйки, получу мать-одиночка, мама хочу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начал, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись найти деньги?
5: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
9: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех, потому надо зарабатывать.
5: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
11: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
3: Главные новости дня.
5: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
12: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
5: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
13: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
5: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
14: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
5: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
15: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
5: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
16: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы – это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать. Но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной и звуконепроницаемой, недоступной для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
17: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать спасибо?
18: Ся-ся.
17: Еще раз. Спасибо по-китайски будет
18: ся-ся.
17: И третий раз.
18: Ся-ся.
17: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
20: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России. Потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
19: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
21: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории. И подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там Погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
19: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
1: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы, массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что, ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений, и остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про речь, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить, понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
22: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
4: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
23: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
4: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
24: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
4: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
6: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
25: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
7: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
25: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
8: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
9: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
8: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
11: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное. Такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у Штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это? Покажет время.
8: Военкор, канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
5: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
12: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
25: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
13: Подросткам можно работать со согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
25: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
14: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры. И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату. Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
25: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
8: Военкор канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
5: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
8: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
14: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
8: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
5: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
16: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрен, например, штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом пах, его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну, давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это, сюрприз, женщина.
19: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
1: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий. Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу, но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнистированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом

0: Полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Привет! В эфире «Разбор дня».
3: Привет!
2: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
3: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен...
2: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
3: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
2: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
3: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
2: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
3: Да, патрулируют танки, пехота работает.
2: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
3: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
2: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
3: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час...
2: то аппарат находится в воздухе около часа.
3: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
2: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
3: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
2: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
3: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
2: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
3: Так, интересно.
2: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
3: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
2: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
3: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
2: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
3: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
2: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
3: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
2: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
3: Звучит жутковато.
2: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
3: И ничего не передает обратно на базу.
2: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
3: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
2: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
3: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
2: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
3: Жесть.
2: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
3: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики.

0: скрытность фары можно не включать.
1: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
0: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
1: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
0: Как мощнейший прожектор, наверное.
1: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
0: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
1: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
0: Вот.
1: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
0: Так, и что это?
1: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
0: И они не атакуют напрямую?
1: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
0: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны?
1: Конечно.
0: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
1: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
0: А что тогда?
1: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
0: Тремя?
1: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
0: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
1: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
0: Ага. И как это происходит в реальности?
1: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
0: Гул тяжелого дизельного мотора.
1: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
0: Понятно, это вторая цифра.
1: А третья — это магнитный сенсор,
0: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
1: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
0: когда код совпал полностью,
1: происходит детонация.
0: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
1: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
0: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
1: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
0: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
1: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
0: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
1: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
0: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
1: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
0: Снова чистый участок и снова завал.
1: Угу.
0: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
1: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
0: И где он находится?
1: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
0: Специальные дроны?
1: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
0: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
1: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
0: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
1: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
0: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
1: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
0: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
1: Да, и повредит соседние машины.
0: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
1: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
0: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
1: Точно.
0: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
1: Обычных индивидуальных предпринимателей.
0: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
1: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
0: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
1: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
0: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
1: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
0: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
1: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
0: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
1: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
1: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
1: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
1: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
1: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
1: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра,
2: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
1: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
1: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
1: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
1: Да.
0: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
1: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
0: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
1: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
0: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
1: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
0: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
1: Какой?
0: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
1: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
0: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
1: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
0: Склады разгружались прямо под открытым небом.
1: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
0: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
1: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
0: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
1: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
0: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево,
1: как это изменит планирование вообще всего?
0: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
1: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
0: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
1: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
0: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
1: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
0: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
1: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
5: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
4: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
5: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
4: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, населения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
6: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за деньги, даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
4: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
7: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
8: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
4: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
9: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
7: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: мы готовы принять американское ядерное оружие. Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
12: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
11: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
13: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
11: В то то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
14: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
11: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
15: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
11: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
17: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективно, сокращается.
18: Вот. Сокращается.
17: То есть, ну, нет свободного, нет свободного проезда.
3: Криминальные новости.
19: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года, был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал ехать. После этого машина взорвалась. Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание e1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына, многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына, только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому – непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
18: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и, в принципе, это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, в села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз, но вот к себе домой. Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
3: Главные новости дня.
20: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
21: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
20: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
0: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
2: Я не могу узнать вам, не закончилось.
0: Нету бензина, да?
2: Да, ну пока нету, да.
0: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
20: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
22: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
20: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Учим китайский вместе.
24: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский. И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
25: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу Анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие. И готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать, как бы то ни было. Продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону. И, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
1: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
20: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
20: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
5: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
6: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
7: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
8: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
9: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
20: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
1: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
20: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
11: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
20: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в

0: связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
1: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
2: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры. И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату. Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
1: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
5: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
4: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
5: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
4: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
5: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
4: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
5: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
4: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
5: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
4: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
5: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
4: То есть бьют в самые критические тачки.
5: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод — это ключевое звено логистики.
4: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
5: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
4: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
5: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
4: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
5: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
4: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности. Например, на московский НПЗ в Капотне.
5: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
4: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
5: А это значит, что

0: Возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
1: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
0: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
1: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
0: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
1: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
0: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
1: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
0: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
1: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
0: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
1: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
0: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
1: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
0: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
1: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
0: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
1: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
0: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
1: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
0: Это не так просто.
1: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
0: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
1: Дело в специфическом оборудовании.
0: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
1: А катализаторы – это же важнейшая химия.
0: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
1: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
0: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
1: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
0: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
1: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
0: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
1: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
0: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
1: А, то есть они просто встанут в пробку?
0: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит тонн 70, а везет около 60 тонн бензина.
1: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
0: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
1: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
0: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
1: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
0: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
1: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
0: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
1: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
0: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
1: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
0: Ага, именно так расслаивается рынок.
1: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
0: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
1: Почему? Вроде надежный инструмент.
0: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
1: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
0: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
1: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
0: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
1: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
0: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
1: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
0: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
1: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
0: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
1: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
0: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
1: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
0: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
1: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
0: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
1: Он весь на виду.
0: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
2: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
6: 把我的自行车还给我.
5: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
6: 把我的自行车还给我.
5: И третий раз.
6: 把我的自行车还给我.
4: Учим китайский. Легко и весело.
7: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры.
6: Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
8: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
7: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
9: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
10: Я не могу узнать вам, не закончилось.
9: Нету бензина, да?
10: Да, ну пока нету, да.
11: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
9: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
7: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
12: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
7: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь. С
13: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
14: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента, мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит, сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
15: Главные новости дня.
16: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
17: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
16: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
18: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
16: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
19: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
16: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
20: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
16: Ответа на этот вопрос пока нет. Но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов. И каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радиолента. Прямая речь.
13: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
21: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «Макс». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через МАКС позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все: кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
6: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
0: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит РЭП. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
7: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
1: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
22: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
7: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
2: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
7: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор канал «Старшее» да о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
5: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
3: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
0: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
3: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
5: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца Это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении – это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
2: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
7: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
7: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль беззубо терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
10: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно, и почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией, некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней и жить, и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам. А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракет «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами анкориджа, что предложили на ПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
9: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. В такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6-го месяца 6-й аркан влюбленные, которые всецело отвечают за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. В принципе, 10-й аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной прагматичный телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 – восьмерочка. А это у нас аркан справедливости. Это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности. Напоминаю, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс брать-отдавать. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая Луна в Тельце, в принципе, дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут, ну, мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые, сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. Ну и не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
15: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет, с вами Красный карлик, я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком, шерсть блестит, никаких ран. А рядом лиса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику, проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов – Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали версии об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч — это гигантская газовая камера. Из трещин в земной коре здесь сочится коктейль из сероводорода, углекислого газа и, что самое опасное, цианистых соединений. В безветренную погоду эти газы скапливаются в низине, образуя невидимый слой высотой до метра. Животные вдыхают этот коктейль, и наступает мгновенный паралич дыхательного центра. Цианиды блокируют клеточное дыхание. Организм просто забывает, как это усваивать кислород. А хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Ну, такой день под символом этой руны – это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение, потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности, ответственности. Это идеальный момент для решительных шагов. Может быть, подписание каких-то ценных бумаг, защиты проектов, выдвижение инициативы вашей. Здесь Тейваз способствует карьерному росту, особенно если вы уже давно работаете на результат. Это всегда энергия лидера, борца, предпринимателя, учителя, всех, кто работает на передовой, так сказать, да? И если чувствуете усталость, знаете, вы почти у цели. Осталось чуть-чуть, но важно не сбавлять темп. В отношениях руна говорит о честности, прямоте, ясности намерений. И это не день сюсюканья. Вот скорее пора откровенных разговоров, расстановки приоритетов, понимания, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким ты вас может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать у вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже, может быть, и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему, суставы, также за укрепление тела. Это идеальный день для тренировок, причем упорных, для занятий боевыми искусствами, плавание, закаливание. Вот хорошо отзывается на любые виды аскезы. Может быть, пост, отказ от вредных привычек, какой-то дисциплинированный режим. И если есть, например, хронические заболевания, в такой день стоит изучить глубинные причины и начать планомерное лечение. Подытожим, что день требует быть таким воином, но не разрушителем, а защитником своих целей, ценностей, правды. И чем искреннее и честнее ваши действия, тем больше поддержка высших сил. Не бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
18: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
20: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
19: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
23: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
19: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
24: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся

0: Другому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
1: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
0: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
2: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
0: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
3: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
4: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
0: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым

0: закрытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
1: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
0: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенные на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35А, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
4: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
6: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию. Соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы, мы ничего не сможем оформить.
5: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
6: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемовск, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
5: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
6: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
5: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и в Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
7: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
5: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
8: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь дальше, как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
5: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
9: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
5: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
11: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
2: Главные новости дня.
5: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
12: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
5: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
13: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
5: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
14: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется, ну, на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
5: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
15: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
5: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
16: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы – это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать. Но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной и звуконепроницаемой, недоступной для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
17: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать спасибо?
18: Ся-ся.
17: Еще раз. Спасибо по-китайски будет
18: ся-ся.
17: И третий раз.
18: Ся-ся.
17: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
20: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
19: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
21: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили или еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
19: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
0: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже, даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирования реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешкина, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
22: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Я вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
4: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
23: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
4: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
24: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
4: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
6: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр Протас – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
25: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
7: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
25: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
8: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
9: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
8: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
11: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это? Покажет время.
8: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
12: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин,
5: а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
12: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
25: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
13: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет, но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
25: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
14: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры. И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату. Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
25: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
15: Военкор канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу Новороссия.
5: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
8: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
16: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
8: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
5: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
19: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрен, например, штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом пах, его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну, давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это сюрприз женщина.
18: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
20: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий. Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу, но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнестированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом и контузиями. Из-за отсутствия системной психологической реабилитации на местах, мужчины переносят боевую агрессию на жен и детей. Ситуацию усугубляет закрепившаяся судебная практика, которая фактически освобождает виновных от реальной ответственности. Суды по всей стране массово признают участие в СВО и наличие наград смягчающими обстоятельствами. Вместо колонии за избиение и угрозы убийством агрессоры отделываются условными сроками или небольшими штрафами. Жертвы домашнего насилия остаются без защиты, так как полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем.

0: абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
1: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
0: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
1: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
0: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
1: Да, патрулируют танки, пехота работает.
0: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
1: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
0: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
1: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
0: То аппарат находится в воздухе около часа.
1: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
0: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
1: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
0: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
1: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
0: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
1: Так, интересно.
0: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
1: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
0: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
1: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
0: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
1: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
0: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
1: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
0: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
1: Звучит жутковато.
0: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
1: И ничего не передает обратно на базу.
0: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
1: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
0: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
1: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
0: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
1: Жесть.
0: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексакопы.

0: коптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно, это вторая цифра.
0: А третья – это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
1: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
1: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
1: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
1: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
1: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра...
1: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
1: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
1: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
1: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
1: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
1: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
1: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
0: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
1: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
0: Какой?
1: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
0: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
1: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
0: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
1: Склады разгружались прямо под открытым небом.
0: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
1: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
0: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами тепловым излучением.
1: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
0: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
1: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
0: Как это изменит планирование вообще всего?
1: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
0: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
1: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
0: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
1: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
0: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
1: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
0: На сегодня это все. До новых разборов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
4: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
3: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
4: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
3: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
5: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
3: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
6: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
7: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
3: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
8: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
3: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. B-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. B-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5.26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
11: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
10: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
12: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
10: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
13: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
10: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
14: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
10: Ответа на этот вопрос пока нет. Но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов. И каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
16: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначат все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
17: Вот. Сокращается.
16: То есть, ну, нет свободного, нет свободного проезда.
2: Криминальные новости.
18: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года, был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал ехать. После этого машина взорвалась. Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон Авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание e1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына, многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына. Только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому – непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
17: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и в принципе это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, в села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз, но вот к себе домой. Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
2: Главные новости дня.
3: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
19: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
3: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
20: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
21: Я не могу знать, вам не закончилось.
20: Нету бензина, да?
21: Да, ну пока нету, да.
20: Бензин заканчивается. Я с Кукулы приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
3: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
22: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
3: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Учим китайский вместе.
1: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский.
4: 我朋友不懂中文.
1: И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так.
4: 我朋友不懂中文.
1: И третий раз.
4: 我朋友不懂中文.
1: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
24: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие. И готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать, как бы то ни было. Продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой Престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону. И, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
3: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
5: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
3: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
7: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
6: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
8: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
9: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
3: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
4: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
3: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
11: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
3: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. Гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
10: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
3: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
7: Когда сын придет...

0: новостей в короткой форме, смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
3: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
2: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
3: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
2: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
3: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
2: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
3: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
2: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
3: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
2: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
3: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
2: То есть бьют в самые критические тачки.
3: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
2: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
3: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
2: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
3: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
2: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
3: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
2: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности. Например, на московский НПЗ в Капотне.
3: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
2: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
3: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
2: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
3: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
2: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
3: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
2: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
3: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
2: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
3: Это просто

0: приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
1: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять туапсинский НПЗ на Черном море.
0: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
1: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
0: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
1: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
0: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
1: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
0: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
1: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
0: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
1: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
0: Это не так просто.
1: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
0: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
1: Дело в специфическом оборудовании.
0: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
1: А катализаторы – это же важнейшая химия.
0: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
1: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
0: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
1: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
0: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
1: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
0: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
1: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
0: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
1: А, то есть они просто встанут в пробку?
0: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит тонн 70, а везет около 60 тонн бензина.
1: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
0: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
1: Состав может идти неделями. И стоимость такой доставки сразу взлетает.
0: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
1: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
0: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
1: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
0: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
1: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
0: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
1: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
0: Ага, именно так расслаивается рынок.
1: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
0: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
1: Почему? Вроде надежный инструмент.
0: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
1: То есть Денфер начинает высасывать деньги из бюджета?
0: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
1: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
0: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
1: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
0: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
1: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
0: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
1: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
0: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
1: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
0: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
1: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
0: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
1: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
0: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
1: Он весь на виду.
0: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
2: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
6: 把我的自行车还给我.
5: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
6: 把我的自行车还给我.
5: И третий раз.
6: 把我的自行车还给我.
4: Учим китайский. Легко и весело.
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
8: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
6: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
9: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле.
10: Здрасте. А почему?
11: Я не могу знать, там не закончилось.
10: Нету бензина, да?
11: Да, ну пока нету, да.
12: Бензин заканчивается. Я с Кукулы приехал там заправляться.
9: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
6: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
13: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
6: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
15: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента, мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит. Сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
3: Главные новости дня.
16: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне «Авиаторов», построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5.26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
10: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
16: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник, до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
17: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
16: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
18: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
16: Микрорайон «Авиаторов» изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
19: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
16: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
20: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «Макс». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через МАКС позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все, кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
22: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
0: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
1: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте, а сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
2: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
6: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжело больных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
23: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
6: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Военкор-канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
1: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
21: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
22: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
21: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
1: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
23: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
6: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
6: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль без зуба терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
7: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно, и почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией, некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней жить и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам. А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракет «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух Анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами анкориджа, что предложили НАПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. В такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6 месяца 6 аркан влюбленные, который всецело отвечает за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. В принципе, 10-й аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной прагматичный Телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6 шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 восьмерочка. А это у нас аркан справедливости. Это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности, напоминая, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс брать-отдавать. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая луна в Тельце, в принципе, дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. Ну и не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик, я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. «Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком. Шерсть блестит, никаких ран. А рядом лиса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику. Проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов. Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали Версия об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч – это гигантская газовая камера. Из трещин в земной коре здесь сочится коктейль из сероводорода, углекислого газа и, что самое опасное, цианистых соединений. В безветренную погоду эти газы скапливаются в низине, образуя невидимый слой высотой до метра. Животные вдыхают этот коктейль, и наступает мгновенный паралич дыхательного центра. Цианиды блокируют клеточное дыхание. Организм просто забывает, как это усваивать кислород. А хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Ну, такой день под символом этой руны – это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение, потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности, ответственности. Это идеальный момент для решительных шагов. Может быть, подписание каких-то ценных бумаг, защиты проектов, выдвижение инициативы вашей. Здесь Тейваз способствует карьерному росту, особенно если вы уже давно работаете на результат. Это всегда энергия лидера, борца, предпринимателя, учителя, всех, кто работает на передовой, так сказать, да? И если чувствуете усталость, знаете, вы почти у цели. Осталось чуть-чуть, но важно не сбавлять темп. В отношениях руна говорит о честности, прямоте, ясности намерений. И это не день сюсюканья. Вот скорее пора откровенных разговоров, расстановки приоритетов, понимания, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким Тейваз может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать у вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже, может быть, и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему, суставы, также за укрепление тела. Это идеальный день для тренировок, причем упорных, для занятий боевыми искусствами, плавание, закаливание. Вот хорошо отзывается на любые виды аскезы. Может быть, пост, отказ от вредных привычек, какой-то дисциплинированный режим. И если есть, например, хронические заболевания, в такой день стоит изучить глубинные причины и начать планомерное лечение. Подытожим, что день требует быть таким воинам, но не разрушителям, а защитникам своих целей, ценностей, правды. И чем искреннее и честнее ваши действия, тем больше поддержка высших сил. Не бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
11: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
5: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
12: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
5: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
13: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
10: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
15: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти

0: уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
1: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
2: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
1: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
3: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
4: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор без прозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
1: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
5: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали

0: «Прочный щит 2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
1: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенные на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
5: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 2026 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.2022 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.2026 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив. На жилье нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы. Мы ничего не сможем оформить.
4: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
5: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемовск, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Племенная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.2026 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
4: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
5: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
4: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и в Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
6: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
4: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
7: Я попросила себя у хозяйки, получу мать-одиночка, мама хочу. Она говорит, я не буду ждать, будет это должно за газ, за свет, ты чем будешь отдать, как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начал, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
4: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
8: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
4: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
10: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
2: Главные новости дня.
4: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
11: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
4: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
12: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
4: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
13: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
4: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
4: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
15: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы – это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать. Но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной и звуконепроницаемой, недоступной для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
16: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать спасибо?
17: Ще-ще.
16: Еще раз. Спасибо по-китайски будет
17: ще-ще.
16: И третий раз.
17: Ще-ще.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
18: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России, потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
3: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
19: Война – дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там не, бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебя просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
3: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
20: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже, даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что, ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений, и остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про речь, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло, что они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить, понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
23: Ну, чудо-клетка. Живем как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
22: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
5: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
22: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
6: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
22: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
8: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
7: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
24: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
7: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
12: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
11: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
13: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере, вон как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
11: Военкор-канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
14: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин, а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
4: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
7: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. Гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
9: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
7: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
15: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
7: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Военкор канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
14: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут. Но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
11: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
16: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
11: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
14: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
18: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрен, например, штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом бах! Его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну, давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это сюрприз женщина.
17: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
19: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий. Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу, но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнистированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом и контузиями. Из-за отсутствия системной психологической реабилитации на местах мужчины переносят боевую агрессию на жен и детей. Ситуацию усугубляет закрепившаяся судебная практика, которая фактически освобождает виновных от реальной ответственности. Суды по всей стране массово признают участие в СВО и наличие наград смягчающими обстоятельствами. Вместо колонии за избиение и угрозы убийством агрессоры отделываются условными сроками или небольшими штрафами. Жертвы домашнего насилия остаются без защиты, так как полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента. Разбор дня».
2: Привет. В эфире «Разбор дня».
5: Привет.
2: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
5: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен...
2: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
5: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию?

0: но детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
1: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
0: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
1: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
0: То аппарат находится в воздухе около часа.
1: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
0: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
1: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
0: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
1: Но на R-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
0: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
1: Так, интересно.
0: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
1: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
0: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
1: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
0: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
1: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
0: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
1: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
0: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
1: Звучит жутковато.
0: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
1: И ничего не передает обратно на базу.
0: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
1: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
0: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
1: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
0: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
1: Жесть.
0: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мини вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микро...

0: Микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно. Это вторая цифра.
0: А третья – это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну, после первого же попадания или просто от ветра...
2: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
2: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
2: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
2: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свой...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительницы Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
5: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
4: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
5: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
4: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
6: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
4: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев-мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
7: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
8: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
4: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
9: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
7: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
10: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам, именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5.26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
12: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
11: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
13: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
11: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
14: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
11: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
15: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
11: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
17: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса Крым. Трасса Донец-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
18: Вот. Сокращается.
17: То есть нет свободного, нет свободного проезда.
3: Криминальные новости.
19: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года, был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал ехать. После этого машина взорвалась. Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание E1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына, многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына, только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому – непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
18: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и в принципе это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, в села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз, но вот к себе домой. Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
3: Главные новости дня.
20: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
21: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
20: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
0: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле.
1: Здрасте. А почему?
22: Я не могу знать, вам не закончилось.
1: Нету бензина, да?
22: Да, ну пока нету, да.
23: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
24: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
20: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
25: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
20: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
26: Учим китайский вместе.
27: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский.
28: 我朋友不懂中文.
27: И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так.
28: 我朋友不懂中文.
27: И третий раз.
28: 我朋友不懂中文.
27: Учим китайский. Легко и весело.
29: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
30: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
31: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие. И готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать, как бы то ни было. Продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой Престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону, и, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
29: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
1: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
20: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
2: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
20: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
29: Говорят военкоры.
4: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
5: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит РЭП. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. Торгаши войн не выигрывают, сказал мне мудрый человек, и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
4: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
6: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
29: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
7: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
20: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
1: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
20: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
29: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявление о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
8: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
20: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. Гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
9: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет, но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
20: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
10: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
20: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
29: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
12: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
11: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
12: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
11: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
12: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
11: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
12: Да, но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
11: Слушай, ну инциденты же и раньше случались. Ну там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
12: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, ну, как бы демонстративные удары.
11: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
12: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
11: То есть бьют в самые критические тачки.
12: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
11: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.

0: центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
1: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
0: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
1: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
0: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
1: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
0: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет ярославский НПЗ – «Славнефть Янос».
1: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
0: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
1: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
0: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
1: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
0: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
1: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
0: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
1: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
0: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
1: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
0: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
1: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
0: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
1: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
0: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
1: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
0: Это не так просто.
1: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
0: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
1: Дело в специфическом оборудовании.
0: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
1: А катализаторы – это же важнейшая химия.
0: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
1: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
0: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
1: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
0: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
1: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
0: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
1: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
0: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
1: А, то есть они просто встанут в пробку?
0: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
1: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
0: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
1: Состав может идти неделями. И стоимость такой доставки сразу взлетает.

0: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
1: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
0: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
1: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
0: Да, но в рознице цены растут неравномерно, есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
1: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
0: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
1: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
0: Ага, именно так расслаивается рынок.
1: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
0: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
1: Почему? Вроде надежный инструмент.
0: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
1: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
0: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
1: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
0: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
1: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
0: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
1: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
0: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
1: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
0: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
1: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
0: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
1: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на иборочную, часть урожая может погибнуть.
0: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
1: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
0: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
1: Он весь на виду.
0: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
1: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: Учим китайский вместе.
4: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
5: 把我的自行车还给我.
4: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
5: 把我的自行车还给我.
4: И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
7: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
6: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
8: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле.
9: Здрасте. А почему?
10: Я не могу знать, вам не закончилось.
9: Нету бензина, да?
10: Да, ну пока нету, да.
11: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
12: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
6: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
13: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
6: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что закон о регулировании искусственного интеллекта будет принят в ближайшее время.
14: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы и полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать и риски, которые он за собой несет, да? И очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, как Верхняя Палата Парламента, мы подготовили такой проект закона. Он пока, может быть, рамочный характер носит. Сейчас он активно обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы такой закон примем.
2: Главные новости дня.
15: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне «Авиаторов», построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
16: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
15: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник, до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
17: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
15: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
18: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
15: Микрорайон «Авиаторов» изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
19: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
15: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин о том, что в скором времени абсолютно все онлайн-сервисы банков будут доступны сугубо через мессенджер «Макс».
20: Уважаемые депутаты, мы завершаем переход к концепции прозрачного цифрового профиля. В ближайшее время доступ ко всем банковским сервисам будет унифицирован и возможен исключительно через систему «Макс». Почему это необходимо? Сейчас мы видим, что старые методы мониторинга не успевают за скоростью теневых операций. Единый вход через МАКС позволит Росфинмониторингу в режиме реального времени видеть всю цепочку транзакций от первичного источника средств до конечного получателя. Мы берем под полный сквозной контроль не только движение денег, но и весь массив персональных данных каждого пользователя. Любая подозрительная активность будет блокироваться автоматически до выяснения обстоятельств. Это не просто мера безопасности, это основа финансового суверенитета страны. Мы должны видеть все: кто, кому, сколько и зачем переводит. Только так мы исключим возможность финансирования деструктивной деятельности. Работа системы будет обязательной для всех без исключения кредитных организаций.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
21: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны. Изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
0: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
22: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
1: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
0: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
3: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
0: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор канал «Старшеды» о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
22: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ, водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
4: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
23: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
4: В ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
22: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
3: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние 2 года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
5: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
7: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
5: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о том, как Кремль без зуба терпит удары и блокаду из-за тайных шкурных переговоров своих олигархов с Западом.
10: Вот читаешь новости в блокируемом постоянно Телеграме, где же еще, конечно, и почему-то вертится в голове заголовок одной из книг Ивана Солоневича под названием «Диктатура импотентов». Еще совсем недавно было сложно представить, что с Россией некогда мощной ядерной державой, с ее вроде как сильным президентом, можно поступать вот так. Оказывается, враг может строить топливную и транспортную блокаду Крыма и повсеместный террор прифронтовых территорий, где с каждым днем становится все трудней жить и особенно передвигаться. И массированные удары по Петербургу, его пригородам. А Россия в ответ молчит. Только голубиное воркование МИДа слышится. А еще глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что европейским военным морякам разрешено задерживать суда российского теневого флота в Средиземном море. Россия опять молчит. А вот интересно было бы узнать, перекрыты ли подходы судов к тем же портам Украины или нет. Еще новость. Правительство США обсуждает с Германией вопрос передачи последней ракет «Томагавк» дальностью порядка 1700 километров. И опять молчание России. Про США мы уж и не говорим. Точнее, об этом говорим не только мы, но и глава Госдепа Марко Рубио, который давеча признал США стороной войны с Россией. Но тут у нас и вовсе дух Анкориджа в терминальной стадии. В общем, получается, что пока российская власть боролась с патриотами в Телеграме, этот самый голубок мира, ему подобные, успел порядком наследить по всему миру. Причем, если судить по помету, зловредная птица изрядно потрудилась и в самой России, особенно в пределах Садового кольца в Москве. Так, например, глава ЦБ Набиуллина с вице-премьером Силуановым так нанюхались этого самого помета в перемешку с ароматами Анкориджа, что предложили НАПМЭФ сократить военные расходы, потому что экономика, дескать, не выдерживает. Примечательно, что в обратную сторону эти самые голуби мира не работают. Вот тут у Кириенко с Шадаевым случился конфуз. Партнеры отключили их национальный мессенджер от App Store и вообще от айфонов. И теперь гражданам, видно, тоже приходится взывать к голубям мира, чтобы как-то договориться. В общем, беда с этими миротворцами. И странно, что у нас во власти до сих пор находятся люди, которые не понимают, что пора с этой голубятней заканчивать. Перефразируя известную поговорку, нашим руководителям пора бы определиться. Либо крест надеть, либо трусы снять.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 10 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощная, цикличная и невероятно легкая энергия 10-го аркана, потому что у нас так колесо фортуны. В такой день завершается период долгих раздумий, запускается мощный поток счастливых, таких синхронистичностей, которые имеют неожиданные возможности и удачное совпадение. Тем более на фоне июня 6 месяца 6 аркан влюбленные, который всецело отвечает за партнерство, любовь, гармонию и судьбоносный выбор, энергия десяточки создает такой великолепный союз. Это означает, что главные подарки судьбы, выгодные контракты, может быть, какие-то приятные знакомства и решения зависших проблем будут проходить к вам исключительно через людей, личные симпатии, социальные связи. принципе, 10-й аркан учит нас полному доверию вселенскому потоку, и здесь бессмысленно стучать в закрытые двери или пытаться жестко контролировать каждую деталь, ведь пространство само несет вас в нужное место и в нужное время. Астрономический контекст идеально усиливает эту динамику, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак Тельца. Земной и прагматичный Телец всегда помогает заземлить легкую удачу колеса фортуны и помогает превратить внезапные июньские возможности в конкретные, вполне осязаемые материальные результаты и стабильные финансовые активы. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 6 шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7 восьмерочка. А это у нас аркан справедливости, это кармический баланс, и это все вносит стремительный поток везения, идеальный порядок и честность. Здесь, знаете, возникает монументальный, очень красивый резонанс. Поток удачи колеса фортуны, десяточка, встречается с законом равновесия, восьмерочка, да? И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. Это указывает на то, что везение в этот день не просто случайный выигрыш, а абсолютно законный, кармически заслуженный результат именно ваших прошлых благих поступков, может быть, и честно выстроенных отношений. Восьмерка всегда требует прозрачности, напоминая, что фортуна улыбается тем, кто играет по правилам, держит слово и уважает баланс брать-отдавать. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне в Тельце требует от нас открытости миру, дружелюбия, фокуса на материальном благополучии, то есть максимально приветствуется нетворкинг, новые знакомства, проведение каких-то важных переговоров, может быть, заключение партнерских соглашений, презентации своих идей и укрепление личных отношений. Еще это отличный момент для того, чтобы уладить любые юридические вопросы, может быть, подписать какие-то официальные акты, провести аудит бюджета и закрыть старые задолженности, так как восьмерочка гарантирует ясность в документах. В быту такой день идеален для обустройства дома, может быть, покупки качественных долговечных вещей для уюта, кулинарных экспериментов, заботы о своем теле. Убывающая Луна в Тельце, в принципе, дает зеленый свет для избавления от финансовых утечек, закрытия каких-то невыгодных контрактов и очищения пространства от хлама, освобождая место для новых денежных потоков. В то же время категорически не стоит проявлять жесткое упрямство, цепляться за старые схемы и агрессивно давить на окружающих своей воли, потому что попытки затормозить колесо фортуны или нарушить вот эту вот гармонию июня вызовут, ну, мгновенный кармический откат со стороны справедливости. Еще нельзя ввязываться в серые сомнительные финансовые махинации или обманывать партнеров, так как восьмерочка дня сделает любую тайну явной, тем более с серьезными последствиями для вашей репутации. Подумайте 10 раз. Также избегайте скупости, подозрительности, может быть, проявлений собственничества в любви, которым может подталкивать земной телец. Ну и не рекомендуется брать новые кредиты на волне азарта или, например, транжирить ресурсы на мимолетные капризы. А вот вечер проведите в компании любимых людей или деловых партнеров за приятным ужином. Наслаждайтесь легкостью момента и осознавайте, что сама Вселенная в этот день крутит колесо в вашу пользу. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет, с вами Красный карлик, я освещаю неизведанное. Представьте себе живописный каньон у подножия вулкана Кихлиныч, где альпийские луга резко обрываются безжизненной пустошью. Здесь, на крошечном участке земли, находят сотни трупов животных, которые выглядят так, будто просто прилегли отдохнуть. Что за таинственная сила лишает жизни каждого, кто осмелится переступить невидимую черту этого природного морга? История этого места началась для науки в 1930-х годах, но настоящий ужас охватил исследователей в 70-х. Лесничий Владимир Леонов и биолог Виталий Николаенко описывали это так. Тишина здесь давит на уши. Вы идете по тропе, и вдруг видите медведя. Он лежит, свернувшись калачиком. Шерсть блестит, никаких ран. Рядом лиса, пара орланов и сотни мелких грызунов. Сначала грешили на мистику. Проклятие камчатских шаманов или дыхание подземных демонов. Местные ительмены старались обходить это место за десятки километров, веря, что в долине обитают духи, питающиеся душами живых. В их сказках говорилось, что земля здесь злится и плюется невидимым ядом. Самое странное, что хищники, которые обычно не брезгуют падалью, погибали прямо над телами своих жертв, не успев сделать и пары глотков крови. Кульминация страха наступила, когда сами ученые начали чувствовать себя плохо. Резкая головная боль, сухость во рту, головокружение и необъяснимый животный страх. Один из волонтеров позже вспоминал: «У меня было ощущение, что затылок наливается свинцом, а воздух стал сладким и тяжелым, как густой сироп». Мистики выдвигали версии об энергетическом разломе, который высасывает жизненную силу, или о секретных испытаниях психотропного оружия у подножия вулкана Кихлиныч. Однако реальность оказалась не менее пугающей, но вполне объяснимой химией. Газовая хроматография показала, что долина смерти у подножия вулкана Кихлыныч – это гигантская газовая камера. Из трещин в земной коре здесь сочится коктейль из сероводорода, углекислого газа и, что самое опасное, цианистых соединений. В безветренную погоду эти газы скапливаются в низине, образуя невидимый слой высотой до метра. Животные вдыхают этот коктейль, и наступает мгновенный паралич дыхательного центра. Цианиды блокируют клеточное дыхание. Организм просто забывает, как это усваивать кислород. А хищники погибают из-за того, что мясо отравленных животных уже пропитано токсинами. Так природа создала идеальную ловушку. Ученый Калачев в своих записях отмечал, что даже небольшие изменения ветра может спасти жизнь или стать приговором. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 10 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Ну, такой день под символом этой руны – это воля, мужество, это внутренняя решимость и честное сражение, потому что это одна из самых воинских рун скандинавского ряда, которая активизирует внутреннего героя, зовет к действию, побуждает проявлять стойкость в любых ситуациях. Так что энергия дня у нас – это не про покой и принятие, это про активное отстаивание личных границ, целей и ценностей. Тейваз еще указывает на важность выбора чести, правды, даже если путь кажется трудным. Вот все, что вы делаете в этот день с искренним намерением и полной самоотдачей, принесет результат. Однако для этого придется, конечно же, проявить силу характера, дисциплину, умение сказать «нет» как другим, так и каким-то собственным слабостям. В работе день требует максимальной собранности, ответственности. Это идеальный момент для решительных шагов. Может быть, подписание каких-то ценных бумаг, защиты проектов, выдвижение инициативы вашей. Здесь Тейваз способствует карьерному росту, особенно если вы уже давно работаете на результат. Это всегда энергия лидера,
6: лидера, борца, предпринимателя, учителя, всех, кто работает на передовой, так сказать, да? И если чувствуете усталость, знаете, вы почти у цели. Осталось чуть-чуть, но важно не сбавлять темп. В отношениях руна говорит о честности, прямоте, ясности намерений. И это не день и сюсюканье. Вот скорее пора откровенных разговоров, расстановки приоритетов, понимания, в каком направлении движется ваш союз. Хороший день, чтобы наконец обсудить то, что давно откладывали. А вот одиноким ты вас может принести встречу с очень сильной личностью. Это личность, которая будет вызывать у вас уважение. Или даже с кем-то, кто станет наставником, а позже, может быть, и партнером. По здоровью руна отвечает за костную систему, суставы, также за укрепление тела. Это идеальный день для тренировок, причем упорных, для занятий боевыми искусствами, плавание, закаливание. Вот хорошо отзывается на любые виды аскезы. Может быть, пост, отказ от вредных привычек, какой-то дисциплинированный режим. И если есть, например, хронические заболевания, в такой день стоит изучить глубинные причины и начать планомерное лечение. Подытожим, что день требует быть таким воином, но не разрушителем, а защитником своих целей, ценностей, правды. И чем искреннее и честнее ваши действия, тем больше поддержка высших сил. Не бойтесь идти вперед, сила уже с вами. Принимайте, благодарите, берегите себя.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
13: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то, ну, таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
8: Взгляд изнутри о том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
14: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться четвертым местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
8: Политолог и эксперт по Кавказу Аркадий Дубнов о выборах в Армении и о том, что с их результатом нужно смириться.
16: По Еревану ситуация на самом деле тонкая, без однозначных оценок. Партия Пашиняна получила свое большинство в парламенте, и это факт, с которым теперь придется выстраивать дальнейший диалог. Понятно, что на площади сейчас шумно, оппозиция указывает на минимальный разрыв и требует пересчета, но юридически власть осталась на месте. Внешние игроки, конечно, сразу активизировались, из Брюсселя уже пошли сигналы о готовности расширять программы поддержки. Да и сам Ереван аккуратно намекает на многовекторность. Нашим структурам, которые отвечают за кавказское направление, теперь придется полностью пересматривать подходы. Старые инструменты интеграции и разговоры про прошлые заслуги больше не работают автоматически.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительница Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
18: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер. Я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
17: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
18: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
17: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
19: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за деньги, даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
17: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих. В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с

0: экологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор без прозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях. Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
1: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
0: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который

0: стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35А, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. В военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
3: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы, мы ничего не сможем оформить.
2: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
3: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьяр, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
2: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
3: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
2: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
4: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
2: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
5: Я попросилась себя у хозяйки, получу мать-одиночка, вам оплачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
2: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
6: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
2: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о четырех всадниках апокалипсиса экономики России.
8: Мы говорим о том, что действительно мы находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. И это все создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития. Тем не менее, если мы посмотрим на то, как предприниматели смотрят на текущую ситуацию, у зала доминирует стратегия развития. Более трети предпринимателей остаются оптимистами, что не может не радовать.
1: Главные новости дня.
2: Бензиновый кризис разрастается. После Крыма дефицит топлива возник в Краснодарском крае и Ростовской области. Топливный кризис в Крыму начал распространяться на соседние регионы. Власти Краснодарского края сообщили о дефиците бензина на автозаправках, которые ведут закупки мелким оптом без долгосрочных контрактов с поставщиками. В оперштабе уточнили, что всего в регионе более 500 таких АЗС, и на части из них топлива сейчас нет. Власти также зафиксировали случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС.
9: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
2: О риске перебоев с топливом также предупредили власти Ростовской области. Вице-губернатор по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин заявил, что крупные сети пока работают в штатном режиме, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
10: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
2: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, дефицит вызван сразу двумя факторами – сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть топлива доставляется в регион автотранспортом. Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
11: Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется, ну, на прежний уровень. И по сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация.
2: Перебои с бензином начались уже в нескольких российских регионах. Это произошло после серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых выпуск топлива в стране существенно упал. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
12: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
2: Некоторые нефтеперерабатывающие заводы полностью остановились, некоторые повреждены и работают не на полную мощность. Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже страдают простые потребители. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Экономический блогер, предприниматель и бывший ведущий телеканала РБК ТВ Игорь Рыбаков поделился впечатлениями от посещения Петербургского экономического форума и рассказал о перспективах отечественного бизнеса.
13: Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. Мы – это кто? Экономисты, компании, инвесторы, даже чиновники. Все пассажиры в пассажирском салоне самолета, который летит вниз с ускорением свободного падения. И мы обсуждаем между собой, что нам сделать, чтобы этот самолет стабилизировать. Но реальная сила находится в кабине, звукоизолированной и звуконепроницаемой, недоступной для всех этих пассажиров. И всем нам остается лишь только молиться на то, чтобы пилот самолета взял штурвал в руки и потянул его на себя. И только это нас всех спасет. Поэтому все, что нам остается делать, это только молиться.
0: Учим китайский вместе.
14: Как по-китайски сказать спасибо?
15: Ся-ся.
14: Еще раз. Спасибо по-китайски будет?
15: Ся-ся.
14: И третий раз.
15: Ся-ся.
14: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Политолог-международник Геворг Мирзоян о беспрецедентной программе милитаризации, которую запустила Европа.
16: В Европе принята огромная программа по миремилитаризации. В нее вкачиваются сотни миллиардов евро. Восстанавливаются предприятия, строятся предприятия ВПК. За счет этого считается, что можно будет попытаться перезагрузить экономику. В этой ситуации, для того, чтобы оправдать все это, разворачивается масштабная антироссийская истерия, что чуть ли не русские сейчас пойдут захватывать европейские страны, поэтому нужно делать срочно-срочно. Любой повод, включая залет российских дронов, будет рассматриваться как основание, дополнительный кирпичик, так сказать, кирпичик в стену основания для ремилитаризации. Европа хочет видеть стратегическое поражение России. Потому что без стратегического поражения России Европа не выиграет войну. Они вкладываются в стратегическое поражение очень серьезными средствами.
0: Депутат Андрей Гурулев признал жертвы среди мирного населения на Донбассе в 2014 году из-за действий российских солдат.
17: Война дело такое. У нас не воюют. Мы в ответ там за Старобельск нанесем удар. Так не воюют. Воюют так, чтобы Старобельска не было. Чтобы не было Старобельска. Противника бьют везде. Да, Соловьев говорит, мы не воюем с мирным населением, мы не занимаемся мародерством. Это правда. Но, к сожалению, сопутствующие потери не всегда есть. Они есть, от них никуда не денешься. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории. И подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит.
0: Публицист Сергей Савчук о том, что в случае попадания ракеты по Запорожской АЭС трагедия Чернобыля повторится.
18: Мы все прекрасно понимаем, что данные маленькие дроны, они не способны нанести какого-либо серьезного ущерба именно реакторным залам, потому что третий контур безопасности, так называемые контейнменты или корпуса строений, я подчеркиваю, строений, зданий реакторных залов, они, согласно требованиям МАГАТЭ и ядерной безопасности, они должны и выдерживают попадание туда самолет размера, ну, где-то в понятных величинах, где-то как Як-42. Но у Украины, как известно, есть и все более расширяется номенклатура ракет с большой боевой частью, которая доходит до тонны и выше, которые сейчас способны лететь на сотни и даже тысячи километров. Естественно, Запорожская АЭС, которая находится буквально через реку, это вообще не цель. Подлетное время будет буквально там считанные секунды, даже не минуты, секунды. И при попадании такой ракеты уже даже в реактор, находящийся в режиме холодного остановок, способна спровоцировать пожар и выброс радиоактивного облака, как это было на Чернобыльской АЭС.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирования реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что, ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про речь, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были неправы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
20: подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
23: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
22: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
24: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
22: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
25: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
22: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасово под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
3: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр Протас – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
26: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
4: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
26: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
8: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
6: Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
9: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
6: Военкор канал «Записки ветерана» о топливном кризисе в Крыму и не только.
10: В Крыму топливный коллапс. И не из-за того, что в России закончился бензин.
2: а потому что противник вынес топливохранилищную инфраструктуру. То есть мы имеем возможность завозить на полуостров горючее, но его тупо негде хранить. Во всех действиях противника, которые касаются ударов по российской энергетике, прослеживается системность, и темпы таких ударов только наращиваются. В условиях современной войны дронов единственным способом реально противостоять всему этому является максимальный уход всей инфраструктуры под землю. И начинать рыть нужно было еще до 2022 года. А сейчас уже знаете, когда дом горит, а ты не знаешь, что первое хватать и спасать. Примерно такие ощущения.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
7: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
26: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. К гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
10: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет, но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
26: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
11: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры. И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату. Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
26: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
12: Военкор-канал Старшеды о том, как противник минирует стратегическую трассу «Новороссия».
2: Противник с воздуха заминировал участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Небольшие мины были разбросаны на проезжей части и по обочинам. Срабатывают на движение. Как сообщил губернатор Херсонской области, на одной из них подорвался КАМАЗ. Водитель погиб. Еще несколько машин получили повреждения. Участок трассы перекрыли. Ведется поиск других мин. Трасса имеет стратегическое значение. Через нее идет сухопутный мост в Крым. По ней снабжаются группировки «Восток» и «Днепр». И теперь противник дотягивается и до нее. Очевидно, украинцы адаптировали свои дроны самолетного типа под дистанционное минирование. Это новая угроза, способная создать проблемы для нашей тыловой логистики. И в ответ на нее нужно срочно искать противоядие. Как минимум, необходимо затягивать противодроновыми сетями те трассы, которые еще вчера были безопасными. Возможно, от таранного удара дрона-самолета они не спасут, но легкие мины удержать способны. И что самое главное, действующие в координации. По-хорошему, сделать это надо было даже не вчера, а позавчера.
12: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
0: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
12: ВСУ заявляет о начале контрнаступления в Днепропетровской области. Вот что об этом пишет военкор Александр Харченко.
2: Противник уже отчитывается и об освобожденных территориях. То, что Украина пойдет в атаку, было понятно давно. Применение «Хорнетов» стало для нас неприятным сюрпризом, и логистика сильно пострадала. Но нельзя не заметить, что российская военная машина стала вырабатывать методы противодействия этой угрозе. В горизонте нескольких месяцев новую угрозу смогут сделать контролируемой. Надеюсь, по крайней мере. Но эти 2-3 месяца — это как раз то окно возможностей, которым будут пытаться воспользоваться ВСУ. Вот почему на Украине усилили мобилизацию. Лето обещает быть жарким. Новое контрнаступление на южном направлении — это то, что обязательно произойдет. Нам надо быть сильными.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Адвокат Сталина Гуревич о волне домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся со спецоперации мужчины.
14: За побои уголовной ответственности в семье нету. Так получилось. Административная есть ответственность. Но по этой административной ответственности предусмотрен, например, штраф. Откуда денежки-то на этот штраф? Сюрприз из семьи, потому что доходы-то у нас общие. И что же у нас получится? Муж жену побил, а потом пах, его к административной ответственности привлекли, а денежки забрали из кармана, почти, ну, собственно говоря, из ее кармана, из кармана жены, из семейного бюджета, на который она детей своих кормит, пока ее муж, простите, пинает, потому что у него ПТСР, видимо. А может быть, с ПТСР нужно сначала сходить к врачу? Может быть, мы будем в прямом эфире заявлять о том, что нам необходимо увеличивать штат психологов, врачей, которые будут поддерживать ребят, которые вернулись с ПТСР, чтобы они не на женах вымещали вот эти вот свои нервы, а не говорить о том, что те, кто требует привлечения к ответственности в отношении них, надо дела возбуждать. Это что за неуважительное отношение в принципе к женщинам? Ну, давайте мы как-то с наших голубых экранов будем немножко больше проявлять уважение хотя бы к тому, что вас родили и воспитали. И сделала это сюрприз женщина.
13: Региональная повестка о скрытой эпидемии домашнего насилия, с которой столкнулись российские регионы в этом году.
15: С начала года в России фиксируется резкий всплеск бытового насилия со стороны вернувшихся участников боевых действий.
26: Официальная статистика МВД не выделяет эти случаи в отдельную графу. Но правозащитники и судебные картотеки фиксируют устойчивый рост преступлений. Лидерами по числу таких инцидентов стали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Именно эти регионы отправили на фронт наибольшее количество мобилизованных и добровольцев. Если раньше основные сводки формировали амнистированные заключенные, то теперь агрессорами чаще становятся кадровые военные и контрактники. Большинство из них возвращаются домой с тяжелым посттравматическим синдромом и контузиями. Из-за отсутствия системной психологической реабилитации на местах, мужчины переносят боевую агрессию на жен и детей. Ситуацию усугубляет закрепившаяся судебная практика, которая фактически освобождает виновных от реальной ответственности. Суды по всей стране массово признают участие в СВО и наличие наград смягчающими обстоятельствами. Вместо колонии за избиение и угрозы убийством агрессоры отделываются условными сроками или небольшими штрафами. Жертвы домашнего насилия остаются без защиты, так как полиция неохотно вмешивается в конфликты с участием ветеранов. Ощущение безнаказанности приводит к тому, что насилие в семьях группы риска становится цикличным и более жестоким.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
1: Привет. В эфире «Разбор дня».
16: Привет.
1: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт. Отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
16: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
1: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
16: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
1: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
16: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
1: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
16: Да, патрулируют танки, пехота работает.
1: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
16: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
1: Да-да. И главная их характеристика – это дальность – от 100 до 300 километров.
16: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час,
1: то аппарат находится в воздухе около часа.
16: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
1: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
16: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
1: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
16: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
1: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
16: Так, интересно.
1: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
16: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
1: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
16: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
1: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
16: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
1: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
16: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
1: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
16: Звучит жутковато.
1: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
16: И ничего не передает обратно на базу.
1: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
16: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
1: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
16: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
1: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
16: Жесть.
1: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще и...

0: Рела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
1: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
0: Вот.
1: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
0: Так. И что это?
1: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
0: И они не атакуют напрямую?
1: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
0: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
1: Конечно.
0: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
1: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
0: А что тогда?
1: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
0: Тремя?
1: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
0: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
1: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
0: Ага. И как это происходит в реальности?
1: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
0: Гул тяжелого дизельного мотора.
1: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
0: Понятно, это вторая цифра.
1: А третья — это магнитный сенсор,
0: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
1: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
0: когда код совпал полностью,
1: происходит детонация.
0: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
1: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
0: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
1: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
0: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
1: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
0: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
1: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
0: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
1: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
0: Снова чистый участок и снова завал.
1: Угу.
0: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
1: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
0: И где он находится?
1: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
0: Специальные дроны?
1: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
0: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
1: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
0: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
1: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
0: И этот оператор расставляет приоритеты. Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
1: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
0: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
1: Да, и повредит соседние машины.
0: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
1: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
0: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
1: Точно.
0: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
1: Обычных индивидуальных предпринимателей.
0: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
1: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
0: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
1: А страховщики — это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
0: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
1: то

0: застраховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра...
2: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
1: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
1: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
1: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
0: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
1: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
0: Какой?
1: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
0: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
1: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
0: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
1: Склады разгружались прямо под открытым небом.
0: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
1: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
0: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
1: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
0: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
1: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
0: Как это изменит планирование вообще всего?
1: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
0: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
1: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
0: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
1: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
0: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
3: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
0: На сегодня это все. До новых разборов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Массовый набор женщин на СВО. В Калининграде молодая мама получила место в садике и предложение поехать воевать. На фронт вербуют уже всех подряд. Испорченный отдых. В детском лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции. Кто вернет 50 тысяч за оплаченные путевки? Соседи активно готовятся. Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью. Это третье учение НАТО за последние дни. Стоит ли волноваться жителям эксклава? Итак, без скидок на слабый пол. Жительница Калининграда предложили подписать контракт с Минобороны. О случившемся Надежда рассказала в ролике. Оказалось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником военкомата. Разговор начался с упоминания того, что ее ребенок недавно получил место в детском саду.
6: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня? Мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
5: Надежда отметила, что у нее нет медицинского образования. Однако это не помешало настойчивому человеку предложить ей подписать контракт. Даже после отказа женщины разговор не закончился. Собеседник сообщил, что через несколько дней с ней снова свяжутся для получения окончательного ответа. Кроме того, собеседник продолжил уговаривать молодую мать и пообещал, что о маленьком ребенке Надежды позаботится государство, пока она будет воевать. А еще предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от подписания контракта, по всей видимости, надеясь уже на месте уговорить женщину отправиться на СВО.
6: Лучше всего мне явиться в военкомат, ближайший по месту жительства, и написать отказную или принятие этого контракта физически, лично. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
5: Нужно сказать, что в последнее время женщины начали массово получать повестки. Все чаще появляются видео девушек из разных регионов страны, от которых требуют явиться в военкомат с дальнейшей отправкой в зону специальной военной операции. И в этой связи среди женщин все больше тревог и опасений, что такие меры коснутся каждой. К тому же на этом фоне в сети появился документ с подписью министра обороны Белоусова. В нем, среди прочего, говорится о проверке готовности пунктов предварительного сбора граждан, систем оповещения, а также об обновлении базы военно-учетного ресурса. Ну и вишенка на торте. Согласно информации Минобороны, до конца 2026 года планируется привлечь до 430 тысяч женщин на боевые и вспомогательные должности. И это вполне закономерно. Учитывая, что после больших потерь российской армии число желающих заключить контракт с Минобороны резко сократилось. Похоже, в зоне боевых действий настолько сложная ситуация, что на фронт пытаются отправить не только уговорами, обещаниями, но и обманом всех, кого получится. И женщин в том числе, объясняет юрист Алексей Табалов.
7: У властей возникают проблемы с набором людей на контракт. Ну, просто потому, что люди закончились, давайте так прямо говорить. Желающие пойти даже за большие деньги, они в России кончились. В большей степени власти прибегают к иным методам. Например, у нас есть случай похищения людей, когда их реально просто похищают, вывозят в лес, там под физическим насилием заставляют подписывать контракт, сразу увозят на сборный пункт и отправляют в армию. Вот у нас есть такие реальные ситуации. То есть власти пришли к тому, что вот набирают на контракт такими способами.
5: И, судя по всему, эта тенденция будет только усиливаться, ведь количество добровольцев мужчин не увеличивается, а потери от месяца к месяцу только растут. В поименном списке погибших в зоне боевых действий уже более 225 тысяч имен, а реальное количество, нетрудно догадаться, намного больше. Например, по данным британской разведки, с начала СВО погибли около 500 тысяч российских военнослужащих.
8: В то же время, по информации Государственного фонда «Защитники Отечества», примерно каждый седьмой участник спецоперации, получивший инвалидность на фронте, потерял руки или ноги. По некоторым оценкам, около 200 тысяч воевавших россиян столкнулись с ампутацией конечностей. Однако вернемся к мирной жизни, где тоже есть проблемы, но благо не таких масштабов. В связи с чрезвычайным происшествием детский летний лагерь в поселке Лесной на Куршской косе досрочно завершил свою работу. Хотя первая смена в лагере началась только 31 мая и должна была закончиться 20 июня.
9: У нескольких детей сотрудников оздоровительного лагеря «Алые паруса» обнаружили норовирусную кишечную инфекцию после того, как они обратились за медицинской помощью. Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, а персонал пищеблока направили на обследование. Роспотребнадзор уже нашел нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Для предотвращения распространения инфекции в лагере проводят дезинфекцию. Смену завершили досрочно. После инцидента губернатор Беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях.
5: Одним словом, как обычно, жизнь ничему не учит. Лишь после массовой вспышки инфекции начинается контроль, проверки и поиск виновных. Хотя подобные случаи в последнее время фиксировались и в нескольких других детских учреждениях Калининградской области. Также остается открытым и вопрос компенсации за неиспользованные дни отдыха по оплаченным путевкам, которые стоят почти 50 тысяч рублей. Кстати, на официальном сайте лагеря «Алые паруса» указывается, что все путевки на лето 2026 года проданы. Тем временем в региональном правительстве обещают проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам в лагерь. А прокуратура, в свою очередь, обещает принять меры к нарушителям. Хотелось бы, чтобы таких случаев не повторялось. А вот следующая новость как раз из разряда продолжения вчерашней нашей истории об активности соседних стран НАТО. Вильнюс поставил ополченцев под ружье. Вблизи эксклава стартовали еще одни военные учения.
10: Литва проводит военные учения добровольческих сил охраны края вблизи Калининградской области. Маневры в Сувалкском коридоре, а также в приграничных муниципалитетах назвали «Прочный щит-2». Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. В боевом слаживании принимают участие около 1000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении 3 лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и НАТО. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Учения литовских ополченцев с военной техникой будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
5: Заметим, что это уже третьи по счету военные маневры НАТО, стартовавшие в Балтийском регионе за последнюю неделю. Военные эксперты такую активность соседей Калининградской области связывают в том числе с подготовкой к гипотетическому глобальному конфликту на Балтике. В общем, ситуация под контролем российских военных, но пока без изменений в лучшую сторону. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
11: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия B61-12. И уже производится следующая, B61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. B61-12 — это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное — не размер. Главное — точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность — десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. B61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне «Авиаторов», построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
13: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
12: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
14: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
12: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
15: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
12: Микрорайон «Авиаторов» изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
16: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
12: Ответа на этот вопрос пока нет. Но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов. И каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. Если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что курортный сезон в Крыму сорван, и о надвигающейся военной катастрофе для российской армии на полуострове в ближайшие месяцы.
18: Это самое логичное развитие событий на летнюю кампанию ВСУ. Перерезание логистики в Крым и, ну, дальше срыв курортного сезона, нарастание какого-то социального недовольства. Вот представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали. Они, можно сказать, курортный сезон сорвали в Крыму. Вот так. Да ладно, трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там через Енакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта Крым. Это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться. Для этого и перерезается логистика. Ну, скажем так, не перерезается, давайте будем объективны, сокращается.
19: Сокращается.
18: То есть, ну, нет свободы. Угу. Нет свободного проезда.
4: Криминальные новости.
20: Силовики разыскивают преступника, который подорвал автомобиль в подмосковной Балашихе. По данным телеграм-канала 112, мощность заложенного под водительским сиденьем взрывного устройства около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибшему было 62 года, был ли он военным, не уточняется. Взрыв внедорожника прогремел рано утром 9 июня возле жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. По словам очевидцев, водитель сел в авто и начал ехать. После этого машина взорвалась. Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте, сообщили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайон Авиаторов в Балашихе изначально строился как жилой квартал для военнослужащих и их семей. В этом же районе, менее чем в километре от места нынешнего подрыва, в апреле прошлого года от взрыва самодельного устройства погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Участник СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге назначил пожизненное лишение свободы ветерану спецоперации Артему Бучину. Летом 2024 года он убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. До этого Бучин изнасиловал и убил еще одну девушку, но досрочно освободился, завербовавшись на фронт. В 2018 году Бучин получил первый срок за грабеж. Выйдя на свободу, он женился на женщине, у которой уже была дочь. В браке у них родился сын. В 2022 году Бучин получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней девушки. Узнав об этом, жена от него ушла. Уже в августе 2023 года Бучина помиловали для участия в спецоперации. Через несколько месяцев он вернулся с фронта после ранения и попытался восстановить отношения с бывшей супругой. Как пишет издание e1.ru, женщина решила дать ему второй шанс. В августе 2024 года Бучин убил ее, а затем расправился с прибежавшей на шум 7-летней дочерью. После убийства он надругался над их телами. В квартире в тот момент находился их 4-летний сын, который стал свидетелем жуткого двойного убийства и изнасилования. В Новосибирске пенсионеры задушили своего 49-летнего сына. Пара из Дзержинского района жила бок о бок с сыном-алкоголиком, пока стакан терпения не переполнился, пишет база. 79-летний отец и 69-летняя мать годами сносили выходки сына. Многочисленные судимости, постоянный запой, скандалы, которые, судя по всему, стали бытовым фоном. 7 июня мужчина снова заявился к родителям среди дня и снова в состоянии, не располагающем к мирной беседе. Вспыхнул очередной скандал на почве поведения сына, только на этот раз родители решили его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пенсионеры задержаны. Прокуратура Новосибирской области держит дело на контроле. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
17: Жительница Якутии уже 13 лет не может посетить родное село Оленек. Причиной тому – непомерно дорогие билеты на самолет. Перелет для семьи из Якутска в одну сторону обойдется примерно в 125 тысяч рублей. За эти деньги можно несколько раз слетать в Москву или даже отдохнуть за рубежом.
19: Я знаю, что этот вопрос очень много раз поднимался, и в принципе это не в новинку, но почему до сих пор билеты в районы, в села, в деревни в нашей же республике стоят дороже, чем вылет за границу? Почему? На семью, вот у нас двое детей маленьких, мы семья, перелет туда обойдется нам 125 тысяч. Конкретно в село Оленек, к примеру, 125 тысяч. Это нормально? Мы за эту цену можем туда-обратно слетать в Китай. В другую страну, в Москву можем несколько раз, но вот к себе домой. Это специально делается, чтобы из деревень все уезжали и не возвращались или что? Я реально вообще не понимаю, почему такое происходит. И это не только в нашу деревню, это в принципе по деревням такое происходит. Да, ввели специальные льготы, субсидированные билеты для тех, у кого прописка в арктических районах. Но они очень быстро разбираются, и не у всех есть там прописка. Кто-то хочет родных своих навестить. Кто-то хочет слетать туда на лето, но 250 тысяч туда-обратно для всей семьи. Я из-за того, что билеты дорогие, уже 13 лет не могу слетать. А сколько бы я денег принесла, если бы билеты хотя бы стоили 20 тысяч рублей на человека, я бы за эти 13 лет съездила бы несколько раз туда-обратно. 42 тысячи на одного человека в одну сторону. Это нормально? Мне кажется, это вообще ненормально. И вот скидки какие-нибудь бы хотя бы, да? За отметку в сторис, не знаю, скидка. Я не понимаю.
4: Главные новости дня.
5: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
21: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
5: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
22: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
23: Я не могу узнать, вам бензин закончился.
22: Нету бензина, да?
23: Да, ну пока нету, да.
22: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
5: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
24: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
5: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Учим китайский вместе.
1: Как сказать по-китайски? Мой друг не знает китайский.
2: 我朋友不懂中文.
1: И еще раз. Фраза «мой друг не знает китайский» по-китайски будет звучать так.
2: 我朋友不懂中文.
1: И третий раз.
2: 我朋友不懂中文.
1: Учим китайский. Легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дриза о визите Зеленского в Лондон и поддержке Европы.
6: Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия справедливого мира по Украине из 5 пунктов. Главное – это остановка боевых действий по линии соприкосновения, как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая возможное размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом Большой Семерки во Франции и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом. Есть такое мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу Анкориджа, то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса как основное российское условие. И готов надавить в итоге на Зеленского, дабы он наконец-то бы согласился. Вопрос этот спорный, но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается. А Евротройка, Мерц, Стармер и Макрон, как было сказано выше, его в этом поддерживают. Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Владимиром Путиным. Инициатива, как известно, была отвергнута. В Москве имя известного бизнесмена, которого многие знают, предпочитают не раскрывать. Как бы то ни было, продолжение данной миссии под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, судя по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой Престол в свое время пытался посредничать, но без результата. Пока с переговорами явно не получается. На роль посредника желающих не находится. Дональд Трамп, похоже, ушел в сторону. И, как известно, он произнес фразу «пусть сами разбираются». Разобраться пока не получается, только лишь военным путем. Видимо, военная составляющая будет преобладать и дальше. Но, тем не менее, впереди большие политические мероприятия, которые дают основания предполагать и надеяться на некие подвижки в очень сложном вопросе.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
5: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. О масштабах разрушений пока информации нет, но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
2: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
5: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
7: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
5: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
8: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
9: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит рэп, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяют массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
10: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
25: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
11: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
5: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
2: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
5: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Каникулы на благо СВО. Белгородских старшеклассников зовут на летнюю подработку в военкомате. Вместо пляжа и речки – военкомат. В Белгородской области школьников зовут провести летние каникулы за разбором картотек призывников. Объявления о поиске юных сотрудников опубликовали местные каналы. В них военкомы зовут подростков от 15 до 17 лет поработать специалистами по учету. На плакате красуется парень в камуфляже и лозунг «Время своих героев». По сути, руками детей власти хотят навести порядок в базах данных, по которым потом взрослым мужчинам будут приходить повестки, говорит юрист Иван Чувеляев.
12: Это абсолютно дикая история. Детей зовут работать в структуру, которая отправляет людей на фронт. Формально это подают как обычную летнюю подработку, но на самом деле подростков используют для черновой работы. Их руками будут заполняться базы данных для будущих мобилизованных. Власти в Белгороде просто затыкают кадровые дыры за счет школьников, которые еще не понимают, куда вляпываются.
5: Самое интересное, что по закону все чисто, не подкопаешься. Трудовой кодекс запрещает брать подростков только на тяжелые заводы или туда, где могут испортить их нравственность, например, в ночные клубы. А в военкомате тишина, бумага и компьютеры. Гостайне или секретным картам детей, конечно, никто не подпустит. Но сама идея привлекать школьников к такой работе в 2026 году выглядит неоднозначно, считает юрист Олег Филатчев.
13: Подросткам можно работать с согласия родителей, если труд легкий. В военкомате они будут просто перекладывать бумажки или забивать анкеты в компьютеры. Юридически нарушений нет. Но есть огромный этический вопрос. Детей втягивают в дела ведомства, которое напрямую связано с боевыми действиями. Это жесткое психологическое давление на неокрепшие умы. И очень жаль, что родители соглашаются на такое ради пары тысяч рублей.
5: В белгородских чатах от такой инициативы не в восторге. Родители в шоке. Мало того, что регион и так под постоянными обстрелами, так детей еще и зовут добровольно сесть под прицел, сделав их частью военной структуры.
14: Когда сын принес эту листовку, да, у меня дар речи пропал. Вы серьезно? В городе прилетает каждый день военкоматы. Это первая цель для беспилотников. А они туда наших детей зовут сажать за компьютеры? И ради чего? Чтобы мой ребенок своими руками выписывал повестки отцу или старшему брату? Да какие бы деньги там ни обещали, ни один нормальный родитель своего ребенка в это гнездо не отдаст. Пускай чиновники сами своих детей туда сажают картотеки перебирать.
5: Пока белгородские старшеклассники выбирают, где подработать на каникулах, Z-военкоры все чаще говорят об острейшем дефиците людей на фронте. В военных кругах все чаще говорят о неизбежности новой волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
16: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
15: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
16: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
15: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
16: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
15: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
16: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
15: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
16: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
15: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
16: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
15: То есть бьют в самые критические тачки.
16: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
15: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
16: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
15: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
16: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
15: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
16: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
15: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
16: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
15: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
16: А это

0: службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
1: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
0: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
1: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
0: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
1: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
0: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
1: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
0: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
1: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
0: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
1: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
0: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
1: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
0: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
1: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
0: Это не так просто.
1: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
0: Потому что мы упираемся, точнее, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
1: Дело в специфическом оборудовании.
0: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
1: А катализаторы – это же важнейшая химия.
0: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
1: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
0: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
1: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
0: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
1: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
0: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
1: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
0: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
1: А, то есть они просто встанут в пробку?
0: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
1: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
0: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
1: Состав может идти неделями. И стоимость такой доставки сразу взлетает.
0: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
1: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
0: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
1: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
0: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
1: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
0: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
1: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди.

0: А на мелких бензин уже золотой.
1: Ага, именно так расслаивается рынок.
0: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
1: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
0: Почему? Вроде надежный инструмент.
1: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
0: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
1: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
0: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
1: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
0: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
1: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
0: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
1: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
0: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
1: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
0: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
1: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
0: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить наиборочную, часть урожая может погибнуть.
1: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
0: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
1: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
0: Он весь на виду.
1: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
2: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: Учим китайский вместе.
5: Как сказать по-китайски «отдай мой велосипед»?
6: 把我的自行车还给我.
5: Еще раз. Фраза «отдай мой велосипед» по-китайски будет звучать так.
6: 把我的自行车还给我.
5: И третий раз.
6: 把我的自行车还给我.
4: Учим китайский. Легко и весело.
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
8: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
6: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
9: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
6: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого на Над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
10: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
6: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
11: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
6: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
13: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
7: Главные новости дня.
14: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
15: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
14: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
16: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
14: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
17: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
14: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
14: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
19: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
21: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтоб сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
20: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа анкориджа.
22: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директора автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
23: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
20: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
24: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
6: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
0: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
6: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
2: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
1: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
21: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
1: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
4: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
1: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
21: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина сзади нас прям стояла, две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний назад можно сказать, все, так, не разговаривал. Непонятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает. Умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы. Их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают в шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Карнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО, ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Карнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность. Это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6 месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Ну и астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 – девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала, потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что В этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей Луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета. Также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую Луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных, глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел, но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов – маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически – Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентации, для завершений старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагас приносит тоже искренность и очищение, возможно, неожиданные разговоры, признание, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так, как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень. По здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия Дагас, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, цвет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
14: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра, залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
9: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
15: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
9: Для справки, продукты питания «Комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый 10-й работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
16: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
17: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров

0: годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
1: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
2: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
1: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё, очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано.

0: ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка. Право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются? Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшем ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так, в Екатеринбурге, самом большом городе Урала, с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
3: В трехлетнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
2: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
4: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
2: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди в них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

0: Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установили бетонные убежища. В них люди могут укрыться днем, но ночью туда не пойдешь, говорят жители.
1: Были дома, это было рано утром, как раз проснулись. Очень страшно. Очень страшно, потому что дом дрожит, еще высокоэтажный дом, мало ли что может случиться. Мы не знаем, где спрятаться. Спрячешься в ванной, может сверху ванна на голову упасть. В туалете тоже не спрячешься, мало ли что. То, что трещит, трещит все. Осколки трещат. Мы за детей переживаем очень сильно.
0: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Крыма и юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди к АЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
4: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
5: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
6: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
7: Сокола нету, пятого тоже нет.
8: 95-го бензина нет.
4: Губернатор Краснодарского края сказал, не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать и отправляться.
9: А что такое? А что такое?
10: Не надо паники. Роснефть закрылась на реконструкцию, наверное.
11: Правка «Газпром» у нас на Российской улице вообще не работает.
9: Не надо паники,
4: Краснодарский край, и у нас начался топливный кризис.
12: Очередь просто капец.
13: 26-й год, Петербург. Бензина нет, интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
14: Люди, которые смотрят в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
9: надо потерпеть.
15: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
16: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки. Баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
2: Главные новости дня.
0: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспорт компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
17: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
0: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
18: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
19: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника – не менее 100 метров.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов ВСУ.
20: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохлы получат возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили. Мы же выступили мощно. Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь, ничего не смущает. У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что не, ну то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской, чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
21: Учим китайский вместе.
22: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
23: 不要教我如何生活.
22: Еще раз. Фраза «не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
23: 不要教我如何生活.
22: Ну и третий раз.
23: 不要教我如何生活.
22: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
25: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайком, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 5 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилось вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменники, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать зарубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдете до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да? И курс слетит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы, кто постарше, Павловскую реформу, когда не то, что там какой-то курс, а заплатили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры физически. категорически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
22: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: «Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса». Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
6: Я 200. Сюда всем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Мы напрочь.
5: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
4: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
5: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
7: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
5: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры и наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метро 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последнюю зону можно сказать. Все, так, не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Вечная специальная военная операция. Военкор канал «Старшие» ды про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Руга» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав. Поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд цифра колоссальная, звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние 3 года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа. Вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможностей этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность – это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон-камикадзе типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень 6-этажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не

0: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
1: К тому же, современные цепочки поставок в оборонке крайне жестко связаны. Если завод в Чебоксарах не отгрузит партию контроллеров или контакторов, то сборочный цех где-нибудь на Урале не сможет завершить сборку финального изделия. Возникает эффект домино.
0: Совершенно верно. Остановка такого узкоспециализированного предприятия запускает цепную реакцию срывов государственных контрактов по всему оборонному сектору. Но ракеты и беспилотники — это лишь малая часть. Огромной массе танков, бронемашин и авиации нужна кровь. Им нужно топливо.
1: И здесь мы переходим ко второй цели — Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
0: Огромные объемы.
1: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для армейских нужд. И здесь есть одна поразительная деталь. Этот самый завод уже подвергался успешной атаке в 2025 году.
0: В прошлом году завод получил серьезнейшие повреждения. Была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-4.
1: И потребовались колоссальные усилия, огромные бюджеты и месяцы работы, чтобы восстановить этот узел в условиях жесточайших санкционных ограничений на поставку промышленного оборудования.
0: А установка АВТ – это буквально входные ворота любого НПЗ.
1: Сырая нефть поступает именно туда для разделения на фракции.
0: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня происходит новый удар – точно в эту же установку. И снова полная остановка.
1: Повторное уничтожение одной и той же критической установки – это настоящая логистическая катастрофа. Сразу возникает локальный, а затем и системный дефицит топлива для войсковых группировок.
0: Но дело не только в самом топливе. Завод, в который с абсолютной точностью раз за разом прилетают тяжелые ракеты, становится экономически токсичным активом.
1: Подрядчики просто отказываются отправлять туда своих людей и дорогостоящую технику для ремонта. Страховые премии взлетают до астрономических значений. Ремонт обходится в 3-4 раза дороже базовой сметы, а сроки растягиваются на неопределенное время.
2: То есть это не просто пробоина в трубе, которую можно залатать сваркой за пару дней. Это уничтожение высокотехнологичного узкого горлышка.
0: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
2: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
0: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
1: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
0: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
1: Мощные прожектора. Тепловизоры.
0: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
1: Ключевое слово «медленных».
0: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
1: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
0: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
1: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса до момента попадания.
0: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
1: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
0: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы, электростанции, насосные узлы, мосты, склады.
1: Стоимость только одной батареи С-400 исчисляется сотнями миллионов долларов. И производство одного комплекса занимает месяцы, если не годы.
0: Вырисовывается так называемая «дилемма короткого одеяла». Военное командование оказывается в ситуации стратегического тупика. Чтобы

0: надежно закрыть завод в Чувашии, нужно физически взять зенитный комплекс и привезти его туда. А откуда его взять?
1: Вариантов всего два, как я понимаю. Либо снять с линии фронта, либо забрать из-под крупных городов.
0: Да. Снимают с фронта, войска остаются без зонтика, их начинают уничтожать авиация противника.
1: А если снять ПВО из-под Москвы или Петербурга?
0: Тогда под прямым ударом оказываются столицы, центры принятия решений, правительственные кварталы. Одеяло слишком маленькое. Попытка натянуть его на нефтеперерабатывающие заводы оставляет открытыми мегаполисы. Попытка прикрыть политические центры оставляет без защиты топливную и логистическую инфраструктуру.
1: Получается, проблема глубже, чем просто нехватка систем. Проблема в самой архитектуре обороны?
0: Да, это фундаментальный изъян, заложенный еще в советские годы. Архитектура противовоздушной обороны создавалась для противостояния совершенно другим угрозам. Она строилась против высотных стратегических бомбардировщиков Б-52, против баллистических ракет, летящих по предсказуемой дуге из стратосферы.
1: То есть концепция предполагала, что главная угроза придет сверху или прорвет государственную границу на большой высоте, где ее увидят огромные стационарные радары дальнего обнаружения.
0: Точно. И в рамках этой старой парадигмы ПВО работает штатно. Радары смотрят вверх.
1: Но угроза эволюционировала быстрее, чем неповоротливая оборонная промышленность смогла на это отреагировать. Крылатая ракета стартует где-то далеко, мгновенно прижимается к земле, огибает холмы, прячется в складках рельефа и через 1000 километров бьет с точностью до нескольких метров в самый уязвимый узел.
0: И чтобы закрыть небо от такой угрозы, недостаточно просто поставить пару радаров. Нужно создать сплошное радиолокационное поле на сверхмалых высотах.
1: А это означает сотни самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых А-50, которые должны круглосуточно висеть в воздухе и смотреть на Землю сверху вниз.
0: А таких самолетов в России просто нет в нужном количестве. Это требует миллиардных вложений и долгих лет работы.
1: Нужно понимать, что производство ракет класса «Фламинго» — это не кустарная сборка в гараже. Это налаженный серийный конвейер.
0: Есть оценки, что производственные мощности составляют десятки ракет ежемесячно.
1: Десятки ракет такого класса каждый месяц. Это меняет вообще все.
0: Предприятие может функционировать, выпускать продукцию, рапортовать о перевыполнении плана, но ровно до той ночи, пока в критический цех не прилетит тонна взрывчатки. После этого полная остановка, паралич процессов и многомесячный мучительный ремонт в условиях дефицита запчастей.
1: Если собрать всю эту картину воедино, ну, уничтоженные цеха микроэлектроники, сгоревшие колонны переработки нефти, разрушенные насосные станции, это материальный измеримый ущерб. Он огромен. Но, возможно, главный удар нанесен не по металлу и бетону.
0: А почему?
1: Главный ущерб носит психологический характер.
0: Ты имеешь в виду слом ощущения безопасности?
1: Да. Правила игры изменились в одну ночь. Страх неизвестности, ночные сирены и экстренные эвакуации стали физической реальностью для городов, которые жили в полной уверенности, что конфликт — это что-то далекое.
0: Что-то, что показывают только в виде картинок в вечерних новостях.
1: Именно. Теперь война пришла на их улицы, на их заводы. И здесь возникает фундаментальный вопрос устойчивости. Как может бесперебойно функционировать эта гигантская, неповоротливая промышленная машина, когда каждый инженер каждой рабочей смены понимает одну вещь?
0: Какую?
1: Его завод и его рабочее место находятся под постоянным прицелом тяжелой ракеты, и от этой ракеты больше нет надежного щита.
0: Да, это вопрос, ответ на который станет ясен в ближайшие месяцы. Но одно можно сказать точно. Прежней уверенности в неприступности неба больше нет.
1: На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем разборе.
0: Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты ЗАГС Собрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
4: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
3: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
5: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
3: Для справки, продукты питания «Комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый 10-й работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
6: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА-рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
3: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
4: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
3: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
7: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
3: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей – Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой — другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор, чей-то выбор, сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
10: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
9: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
11: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
9: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
12: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
9: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
9: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
15: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули. И дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это, еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще... Но они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот, соответственно, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
2: Криминальные новости.
16: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. В Ак-Давураке 14-летний Миружан вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило 2 нападавших. Оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей, второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемые пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. В Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
17: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены специальные социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медико-стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, кассацию. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19 прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных, потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
2: Главные новости дня.
18: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
19: Только что.
18: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
20: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
18: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого на Над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
21: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
18: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром. После налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
0: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
18: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «дядя»?
22: Шу-шу.
1: Еще раз.
22: Шу-шу.
1: И третий раз.
22: Шу-шу.
1: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
24: Находятся дураки, прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там с движением, не важно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
25: Воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое — это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
23: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
26: Дотянуться до сложных детей, скажете как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
23: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
27: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
2: Радио Лента. Голос темного времени.
3: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, там тащил. Все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний назад можно сказать. Все, так не разговаривал. Непонятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
10: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуя все это было? Вы, уебали кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
11: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
13: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошмар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
12: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
14: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
13: На что?
14: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
14: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
14: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
14: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
14: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
14: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
14: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
14: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
14: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
14: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
14: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
14: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
14: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
14: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
14: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который

0: года.
1: Угу. Гражданской авиации нет.
0: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
1: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя. Собирают многочасовые опоздания по пути.
0: Так.
1: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
0: То что?
1: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
0: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
1: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
0: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
1: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
0: Жесть.
1: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
0: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
1: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
0: Угу.
1: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
0: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
1: Это реальность.
0: Но подожди, есть же Крымский мост.
1: О, да.
0: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
1: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
0: Разве?
1: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
0: Ну, это понятно. Безопасность.
1: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
0: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика. Ну, как это уже бывало.
1: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
0: Часто?
1: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
0: Угу.
1: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
0: И звучит сирена.
1: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
0: То есть спрятаться физически негде?
1: Негде.
0: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
1: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
0: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
1: Угу, было дело.
0: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
1: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
0: А что с ней?
1: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
0: Прямо через нее.
1: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
0: Ого.
1: Я уж не говорю про высокоточные системы.
0: Ты имеешь в виду американский «Хеймерс»?
1: Да, реактивные системы «Хеймерс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
0: Ничего себе.
1: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
0: Как живой щит какой-то.
1: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
0: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
1: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
0: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
1: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
0: Какому?
1: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всероссийской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
0: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
1: О да, крепость Крым.
0: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
1: Угу.
0: Плюс

0: ведутся разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
1: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
0: Давай.
1: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
0: Увести корабли.
1: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
0: Невероятно. И куда их дели?
1: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
0: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
1: Да, западный фланг оказался полностью оголен.
0: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
1: Его просто методично разобрали на части.
0: Разобрали.
1: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
0: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
1: В теории, да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
0: А как они работают?
2: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным.
3: Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
0: Это точно.
3: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
0: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет?
3: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
0: Экономия важнее жизни.
3: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отеле, вернется домой.
0: Угу.
3: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
0: Русская рулетка.
3: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
0: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
3: Не может.
0: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
3: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
0: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
0: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
0: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
0: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
0: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
0: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
6: Только что
5: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
6: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
5: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
7: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. И когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
5: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
8: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму. По Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
5: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
10: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
4: Главные новости дня.
11: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
0: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
11: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. И их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
11: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
3: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
11: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
11: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
14: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
16: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтоб сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
15: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа анкориджа.
17: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директора автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
5: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
18: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
5: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
19: Но вы представляете, сколько мне удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
5: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
20: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
5: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Говорят военкоры.
15: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
1: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
15: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
16: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию. А у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
15: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
21: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
15: А военкор канала «Ипгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
16: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, там тащил. Все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так на последний взрыв можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что...
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает, умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Карнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО. Ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Карнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность, это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6-го месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Но и астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18, 1 плюс 8 девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала, потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что В этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей Луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета, также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую Луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных, глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел. Но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов – маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически. Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так, и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентации, для завершений старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагас приносит тоже искренность и очищение, возможно, неожиданные разговоры, признание, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень. По здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия Дагас, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, свет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну, типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты ЗАГС Собрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
14: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
9: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
15: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
9: Для справки, продукты питания комбинат работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
16: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА Рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности. Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
14: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 100 50 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
16: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили,

0: к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
1: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера. Но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
0: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура,

0: стоит честно задать себе вопрос: а что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которое должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Спасайте себя сами. Крупные города России не нашли денег на ремонт бомбоубежищ. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. Так, в Екатеринбурге, самом большом городе Урала, с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. Как заявили в Гордуме, сейчас, спустя 1,5 года после решения суда о ремонте защитных сооружений, в них находятся либо помойки, либо бомжатники. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом Екатеринбург в конце апреля впервые с начала СВО подвергся ударам беспилотников. Не нашлось средств на ремонт бомбоубежища во втором по численности населения городе юга России – Краснодаре. Там бомбоубежища находятся на балансе местных властей, сообщил местный депутат Александр Сафронов.
3: В трехлетнем бюджете ассигнования на эти цели не предусмотрены из-за дефицита в 4,5 миллиарда рублей, а изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным. Аналогичная ситуация имела место в Краснодаре и в прошлом году.
2: В Петербурге, несмотря на критику состояния убежищ со стороны МЧС, в проекте бюджета 2026-2028 годов тоже не было заложено финансирование на их ремонт. Позже чиновники запросили на это более 3 миллиардов рублей в этом году и 14 миллиардов в 2027. С укрытиями не все хорошо даже в прифронтовом Белгороде. Белгородский юрист Евгений Соколов обратился в МЧС, чтобы узнать, где укрыться от постоянных обстрелов.
4: Ну, меня, мягко выражаясь, послали подальше. Не ваше дело. Вот у нас комплекс мероприятий разработан. Убежищ у нас достаточное количество. И в случае чего можете прятаться в этих в паркингах, часть из которых, а может даже большинство, просто тупо закрыто. Далее, подземные переходы, которых я вообще знаю пару штук в городе. Как туда добежать 380 тысячам граждан, я не знаю.
2: Местные жители говорят, что иногда укрытия в районе работают, но люди у них не прячутся, мол, уже привыкли к обстрелам и тревогам.

0: Сигнал воздушной тревоги в Белгороде звучит по нескольку раз днем и ночью. Это означает, что лучше не подходить к окнам и найти укрытие. В центре города установили бетонные убежища. В них люди могут укрыться днем, но ночью туда не пойдешь, говорят жители.
1: Были дома, это было рано утром, как раз проснулись, очень страшно. Очень страшно, потому что дом дрожит, еще высокоэтажный дом, мало ли что может случиться. Мы не знаем, где спрятаться. Спрячешься в ванной, может сверху ванна на голову упасть. В туалете тоже не спрячешься, мало ли что. Потому что трещит, трещит все. Осколки трещат. Мы за детей переживаем очень сильно.
0: После начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране. На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты, утверждают активисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Крыма и Юга России стали массово выкладывать на своих страницах в соцсетях видео, в которых рассказывают о ситуации с бензином в их городах. Исходя из их слов, горючего больше не стало, а очереди к АЗС продолжают расти. Более того, бензиновый кризис докатился до Санкт-Петербурга.
4: Говорят, в Краснодаре бензина уже нет.
5: Дарца, а вы в курсе, что во всем Краснодаре нету бензина?
6: Дефицит бензина, кажется, до Краснодара тоже добрался.
7: Сокола нету, пятого тоже нет.
8: 95-го бензина нет.
4: Губернатор Краснодарского края сказал, не паникуйте. И именно в этот момент я поняла, что надо ехать заправляться.
9: А что такое? Не надо паники.
10: Роснефть закрылась. На реконструкцию, наверное.
11: Павка, Газпром у нас на Российской улице вообще не работает.
12: Не надо паники,
13: Краснодарский край. И у нас начался топливный кризис.
14: Очередь просто капец.
15: 26-й год. Петербург. Бензина нет, интернета нет. Как можно не любить группу «Гражданская оборона» после этого, не знаю.
16: Люди, которые смотрят в патриотичную стену, мне просто интересно, в какой момент все-таки до вас доедет какая-то все-таки адекватная информация, и вы не будете в комментариях кричать, что
17: надо потерпеть.
18: Я уже вот такая вот седая. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
19: Значит, тут слушок прошел, что в городе нету 95-92 бензина. Приехала на заправку, тут очередь громадная. И заправляются, внимание, вот в такие баки. Баки с бензом. Во-вторых, как бы очередь, вы видите? Очередь. Рекомендую сегодня заправиться до полного бака.
2: Главные новости дня.
0: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспорт компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
20: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
0: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
12: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
17: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телерадиоведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой на власти и высшее военное командование за бездействие во время воздушных атак дронов ВСУ.
21: На пятый год войны, когда идет Питерский форум, и не сделано ничего, финские войска были приведены в состояние боевой готовности средства ПВО, а у нас никого не подняли в ружье. Почему-то те люди, которые за это должны отвечать, долго мяли булки, предпочитая заниматься своими дегенеративными наработками, не имеют ни малейшего представления о том, что реально надо на войне. Что, у кого-то есть хоть малейшее сомнение, что как только хохлы получат возможность, они нанесут удар по Москве, Красная площадь, Кремль. А, да, точно, мы же предупредили. Мы же выступили мощно. Вот, прям питерский форум идет. Никто не чувствует пошлости, когда у тебя рядом в Кронштадте прилетает, а ты пляшешь, ничего не смущает. У меня вопрос вот к людям. Вы совсем перестали слышать народ? Я не могу больше, например, слышать. Вот Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что не, ну то, что они делают, это не создает условий для мирных переговоров. Но я, наверное, удивлю Дмитрия Сергеевича. А никто не собирается с нами вести мирные переговоры. Нас хотят уничтожить. И чего делать будем? Очередное заявление? Сбегаем за краской, а чтобы рисовать уже не линии красные, а красные поля заливать? Я, наверное, что-то совсем перестаю понимать. Я, наверное, страшно неудобный.
22: Учим китайский вместе.
23: Как сказать по-китайски? Не учите меня жить.
24: 不要教我如何生活.
23: Еще раз, фраза «не учите меня жить» по-китайски будет звучать так.
24: 不要教我如何生活.
23: Ну и третий раз.
24: 不要教我如何生活.
23: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
26: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайком, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 5 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилось вдвое. Соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар. Доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменники, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать зарубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать, но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивный интерес дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а заплатили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры физически. практически запретили. И просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут. Просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими вот женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
23: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
5: 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
4: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
6: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
4: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
7: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
4: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры и наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний взрыв можно сказать, все, так, не разговаривал, непонятно, что... Понятно, но ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Назад в СССР. Никита Третьяков про маскировку печальной действительности.
6: С малых лет мы все знаем, что синоним упадка, разрухи, беды – это то самое по карточкам. По карточкам получали еду наши прадеды и прабабушки во время и после войны. Потерять карточку было катастрофой. Карточки полагались разные для разных категорий, но ни для кого не было вдоволь. Жизнь по карточкам всегда противопоставлялась жизни свободной, достатку. И вот 2026 год. Нам говорят про бензин в Крыму по талонам, по QR-кодам. Не врите ни себе, ни нам. Бензин у нас теперь именно что по карточкам.
5: Личная специальная военная операция. Военкор канал «Старшие» да про заявление Зеленского.
7: Он сказал о том, что это лето станет решающим в войне. Заявление это рассчитано на медиаэффект, который, в свою очередь, потянет за собой пораженческие настроения у российской элиты. Никаких чисто военных решений для решения данной задачи у Украины нет и не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Справедливости ради отмечу, что и у нас этими решениями не пахнет. Противник, конечно, бьет по нашим дальним тылам, трассам, нефтебазам, объектам инфраструктуры. А вот бронетехники, авиации и артиллерии у противника совершенно недостаточно для решения оперативных и тем более стратегических задач. Все это не значит, что удары противника безопасны и безболезненны для нас. Подобные удары очень серьезно бьют по экономике, а при глупой информационной политике и по социальному здоровью населения. И бороться с этим нужно в первую очередь адекватной коммуникацией с нашим населением. А тут проблемки.
5: Военкор «Котенок» про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
8: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Руга» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуй все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
12: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
13: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в вуз. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
5: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
7: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
5: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
14: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
5: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
7: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 10 июня Украина нанесла массированный удар по российским регионам, предположительно ракетами «Фламинго». Противовоздушная оборона фактически провалила свою задачу и не смогла прикрыть города. Сегодня мы попробуем разобраться, как так получилось. Почему небо стало настоящим полем боя?
16: Сирены воздушной тревоги одновременно выли в Самарской области, в Чувашии, во Владимирской области, а это на секундочку тысячи километров от линии соприкосновения.
15: Причем визуальная картина совершенно апокалиптичная. Я видел эти кадры, горят огромные промышленные гиганты, столбы дыма фиксируются спутниками из космоса. И на фоне всего этого Министерство обороны публикует сухой рапорт, перехвачено 326 беспилотников.
16: Ага.
15: Ну, на первый взгляд цифра колоссальная, звучит как настоящий триумф противовоздушной обороны.
16: Но в том-то и дело, что этот рапорт не имеет абсолютно никакого значения. Какая разница, сколько сотен мелких дронов было сбито где-то в полях, если параллельно с этим горят стратегические предприятия в трех важнейших регионах России?
15: Согласен. Бумажная статистика.
16: Именно. Цифры перехватов – это статистика, которая просто разбивается о реальность сгоревших цехов. Речь больше не идет о привычных налетах жужжащих беспилотников, которым за последние 3 года выработалась, ну, определенная толерантность.
15: Да, люди просто привыкли.
16: Произошел системный слом. Тыла больше не существует.
15: И чтобы понять масштаб этого слома, нужно детально препарировать саму угрозу. Что вообще из себя представляет ракета FP-15 «Фламинго»? Это абсолютно другой класс вооружения. Начнем с базового параметра. Дальность полета составляет 3000 километров.
16: 3000 километров – это значит, что география уязвимости расширилась вплоть до Уральских гор. Просто вдумайся, под прямым прицелом оказалась вообще вся европейская часть России.
15: Москва, Петербург?
16: Да, Москва, Петербург, Казань, Уфа. Вся индустриальная дуга. Удар по Чебоксарам, который преодолел 1000 километров, это даже не предел возможностей этой ракеты. Это всего лишь, ну, треть ее топливного ресурса.
15: Но дальность – это только половина проблемы. Дальше идет боевая часть. 1150 килограммов.
16: Тонна с лишним.
15: Да. Можно провести простую аналогию. Стандартный дрон-камикадзе типа «Лютый», который часто мелькал в новостях раньше, несет на себе 50-60 килограммов взрывчатки. Ну, он может пробить крышу цеха, повредить станок, устроить локальные возгорания.
16: А тонна взрывчатки «Фламинго» — это совершенно иная физика разрушений. Она стирает в пыль капитальные бетонные конструкции. Один прилет, и огромного промышленного здания просто нет.
15: Вот именно. И тут возникает абсолютно логичный скепсис. Хорошо, ракета огромная, тяжелая, мощная. Но в России же выстроена эшелонированная система ПВО.
16: Да-да, развернуты знаменитые С-400 «Триумф», зенитные комплексы «Панцирь».
15: В их разработку вложены десятилетия труда целых институтов. Как объект размером, ну, скажем, с небольшой автобус, смог пролететь 1000 километров над густонаселенными регионами и остаться незамеченным?
16: А ответ кроется в чистой физике и геометрии. Высота полета «Фламинго» на маршевом участке составляет всего 20 метров.
15: 20 метров? Это же уровень 6-этажного дома.
16: Точно. При этом скорость достигает 900 км в час. Это крейсерская скорость пассажирского «Боинга». И вот тут важный момент. Радары противовоздушной обороны работают по принципу прямой видимости.
15: Ага.
16: Радиоволны распространяются по прямой линии, но планета Земля, как известно, круглая. Из-за этой кривизны возникает так называемый радиогоризонт.
15: То есть радар ПВО просто физически не способен заглянуть за этот горизонт?
16: Именно. Радар — это как луч фонарика в полной темноте.
15: Так.
16: Если светить им вдаль, то объекты, которые крадутся у самой Земли, остаются в тени. Радиоволны просто проходят над ними. Комплекс С-400 может прекрасно видеть цель на высоте 10 километров за сотни километров от себя.
15: Но ракету, летящую на высоте 20 метров?
16: Наземный радар увидит только тогда, когда она окажется километров в 30. А при скорости 900 км в час это означает, что у расчетов ПВО есть буквально 2 минуты на реакцию.
15: Звучит как приговор для наземных радаров. Но подожди, ведь существует еще система радиоэлектронной борьбы — РЭП. Долгое время считалось, что российские системы глушения создают такой непроницаемый купол. Почему ракету просто не сбили с курса, заглушив сигнал GPS?
16: А вот здесь кроется главный технический шок «Фламинго». Ракета оснащена специальными антипомеховыми антеннами стандарта CRP.
15: CRP? Что это значит на практике?
16: Ну смотри, классическое глушение — это когда мощный передатчик забивает эфир белым шумом, и навигатор просто сходит с ума. Можно сравнить это с попыткой поговорить с человеком на рок-концерте.
15: Шум настолько громкий, что слов не разобрать.
16: Да, и как антенна CRPA решает эту проблему? Она работает как умный слуховой аппарат. Эта антенна состоит из множества элементов, которые анализируют, откуда именно идет белый шум постановщика помех. И антенна математически вырезает этот сектор.
17: А, то есть она делает себя глухой именно к источнику помех?
16: 100%. Она отключает шумный сектор, но продолжает прекрасно слышать тихий шепот навигационного спутника сверху. Это аппаратная фильтрация. Глушить ее наземными станциями РЭБ практически бесполезно.
17: И к чему приводит эта защита от помех в реальности?
16: К пугающей снайперской точности. Круговое вероятное отклонение составляет всего 14 метров.
17: 14 метров после 1000 километров полета?
16: Да. Это означает, что ракета бьет не просто в завод, она бьет в конкретную технологическую колонну. В конкретный трансформатор размером с легковой автомобиль.
17: Слушай, но такая хирургическая точность полностью меняет картину происходящего. Удары 10 июня — это не случайный разброс ради создания паники.
16: Абсолютно не случайный.
17: Это методичное просчитанное уничтожение критических узлов. Если проанализировать выбор целей, становится видна четкая стратегия паралича военной машины.
16: И военной машине нужны мозги и кровь.
17: Точно. Начнем с мозгов. Удар по Чебоксарам. По заводу «ВНИИР Прогресс». Завод полностью остановлен. Это предприятие – важнейшее звено в производстве микроэлектроники для ракет, беспилотников и систем наведения.
16: Микроэлектроника для военного применения требует специфических условий.
17: Чистые комнаты, стерильная среда.
16: Да, виброизолированные фундаменты для литографического оборудования. Нельзя просто перенести станки в соседние ангары и запустить процесс заново на следующий день.
17: К тому же современные цепочки поставок в оборудование

0: Масштабы этого предприятия просто впечатляют. Переработка 7 миллионов тонн нефти в год.
1: Огромные объемы.
0: Причем завод производит не только обычный гражданский бензин, но и специализированные виды топлива для армейских нужд. И здесь есть одна поразительная деталь. Этот самый завод уже подвергался успешной атаке в 2025 году.
1: В прошлом году завод получил серьезнейшие повреждения. Была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-4.
0: И потребовались колоссальные усилия, огромные бюджеты и месяцы работы, чтобы восстановить этот узел в условиях жесточайших санкционных ограничений на поставку промышленного оборудования.
1: А установка АВТ – это буквально входные ворота любого НПЗ.
0: Сырая нефть поступает именно туда для разделения на фракции.
1: Да, без нее весь остальной гигантский завод просто превращается в бесполезное нагромождение металла. Ему физически нечего перерабатывать. И вот как только установку с таким трудом восстановили, 10 июня происходит новый удар – точно в эту же установку. И снова полная остановка.
0: Повторное уничтожение одной и той же критической установки – это настоящая логистическая катастрофа. Сразу возникает локальный, а затем и системный дефицит топлива для войсковых группировок.
1: Но дело не только в самом топливе. Завод, в который с абсолютной точностью раз за разом прилетают тяжелые ракеты, становится экономически токсичным активом.
0: Подрядчики просто отказываются отправлять туда своих людей и дорогостоящую технику для ремонта. Страховые премии взлетают до астрономических значений. Ремонт обходится в 3-4 раза дороже базовой сметы, а сроки растягиваются на неопределенное время.
2: То есть это не просто пробоина в трубе, которую можно залатать сваркой за пару дней. Это уничтожение высокотехнологичного узкого горлышка.
1: Если свести эти три удара воедино, видно идеальный алгоритм разрушения логистической цепи.
2: Удар по производству оружия, удар по производству топлива, удар по системе транспортировки топлива.
1: Это не попытка запугать население громкими взрывами. Это холодная, продуманная стратегия поэтапного паралича.
2: И знаешь, слушая все это, возникает один вопрос, который буквально висит в воздухе. Если все эти трансформаторы, установки АВТ-4 и насосные станции настолько критичны для выживания военной машины, почему бы и не обеспечить им плотное прикрытие? Ведь за последние годы была отработана и распиарена тактика мобильных огневых групп.
1: Да-да, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.
2: Мощные прожектора. Тепловизоры.
1: Мобильные огневые группы действительно показали свою эффективность. Но только против медленных дронов-камикадзе.
2: Ключевое слово «медленных».
1: Верно. Аппарат, летящий на скорости 150 км в час, можно услышать издалека, поймать в луч прожектора и расстрелять из пулемета.
2: А ракета «Фламинго» идет на скорости 900 км в час. Это 250 метров в секунду.
1: Именно. Человеческая физиология просто не приспособлена для таких скоростей. Расчет с пулеметом на крыше завода просто не успеет осознать происходящее.
2: У них будет пара секунд с момента, когда ракета вынырнет из-за кромки леса, до момента попадания.
1: Пулеметчик не успеет даже снять оружие с предохранителя, как тонна взрывчатки разнесет цех у него за спиной. Против ракет такого класса люди с пулеметами абсолютно бесполезны.
2: Значит, нужна серьезная техника. Автоматизированные зенитные ракетные системы. С-400, С-350, системы малого радиуса действия, интегрированные в единую сеть. Почему не обставить каждый НПЗ такими комплексами?
1: А это упирается в непреодолимую математическую и экономическую преграду. Промышленных объектов критической важности на территории России тысячи. Заводы, электростанции, насосные узлы, мосты, склады.
2: Стоимость только одной батареи С-400 исчисляется сотнями миллионов долларов. И производство одного комплекса занимает месяцы, если не годы.
1: Вырисовывается так называемая «дилемма короткого одеяла». Военное командование оказывается в ситуации стратегического тупика. Чтобы надежно закрыть завод в Чувашии, нужно физически взять зенитный комплекс и привезти его туда. А откуда его взять?
2: Вариантов всего два. Как я понимаю, либо снять с линии фронта, либо забрать из-под крупных городов.
1: Да, снимают с фронта, войска остаются без зонтика, их начинают уничтожать авиация противника.
2: А если снять ПВО из-под Москвы или Петербурга?
1: Тогда под прямым ударом оказываются столицы, центры принятия решений, правительственные кварталы. Одеяло слишком маленькое. Попытка натянуть его на нефтеперерабатывающие заводы оставляет открытыми мегаполисы. Попытка прикрыть политические центры оставляет без защиты топливную и логистическую инфраструктуру.
2: Получается, проблема глубже, чем просто нехватка систем. Проблема в самой архитектуре обороны.
1: Да, это фундаментальный изъян, заложенный

0: расположены еще в советские годы. Архитектура противовоздушной обороны создавалась для противостояния совершенно другим угрозам. Она строилась против высотных стратегических бомбардировщиков Б-52, против баллистических ракет, летящих по предсказуемой дуге из стратосферы.
1: То есть концепция предполагала, что главная угроза придет сверху или прорвет государственную границу на большой высоте, где ее увидят огромные стационарные радары дальнего обнаружения.
0: Точно. И в рамках этой старой парадигмы ПВО работает штатно. Радары смотрят вверх.
1: Но угроза эволюционировала быстрее, чем неповоротливая оборонная промышленность смогла на это отреагировать. Крылатая ракета стартует где-то далеко, мгновенно прижимается к земле, огибает холмы, прячется в складках рельефа и через 1000 километров бьет с точностью до нескольких метров в самый уязвимый узел.
0: И чтобы закрыть небо от такой угрозы, недостаточно просто поставить пару радаров. Нужно создать сплошное радиолокационное поле на сверхмалых высотах.
1: А это означает сотни самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых А-50, которые должны круглосуточно висеть в воздухе и смотреть на Землю сверху вниз.
0: А таких самолетов в России просто нет в нужном количестве. Это требует миллиардных вложений и долгих лет работы.
1: Нужно понимать, что производство ракет класса «Фламинго» — это не кустарная сборка в гараже. Это налаженный серийный конвейер.
0: Есть оценки, что производственные мощности составляют десятки ракет ежемесячно.
1: Десятки ракет такого класса каждый месяц. Это меняет вообще все.
0: Предприятие может функционировать, выпускать продукцию, рапортовать о перевыполнении плана, но ровно до той ночи, пока в критический цех не прилетит тонна взрывчатки. После этого полная остановка, паралич процессов и многомесячный мучительный ремонт в условиях дефицита запчастей.
1: Если собрать всю эту картину воедино, ну, уничтоженные цеха микроэлектроники, сгоревшие колонны переработки нефти, разрушенные насосные станции, это материальный измеримый ущерб. Он огромен, но, возможно, главный удар нанесен не по металлу и бетону.
0: А почему?
1: Главный ущерб носит психологический характер.
0: Ты имеешь в виду слом ощущения безопасности?
1: Да. Правила игры изменились в одну ночь. Страх неизвестности, ночные сирены и экстренные эвакуации стали физической реальностью для городов, которые жили в полной уверенности, что конфликт — это что-то далекое.
0: Что-то, что показывают только в виде картинок в вечерних новостях.
1: Именно. Теперь война пришла на их улицы, на их заводы. И здесь возникает фундаментальный вопрос устойчивости. Как может бесперебойно функционировать эта гигантская, неповоротливая промышленная машина, когда каждый инженер, каждой рабочей смены понимает одну вещь?
0: Какую?
1: Его завод, его рабочее место находится под постоянным прицелом тяжелой ракеты, и от этой ракеты больше нет надежного щита.
0: Да. Это вопрос, ответ на который станет ясен в ближайшие месяцы. Но одно можно сказать точно. Прежней уверенности в неприступности неба больше нет.
1: На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем разборе.
0: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев. Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты ЗАГС-собрания на профильном исполнительном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
4: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
3: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
5: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
3: Для справки, продукты питания «Комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года «Комбинат» продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый 10-й работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
6: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса РИА-рейтинг. На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
3: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
7: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150. 50 годам ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
3: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
8: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у эпицентра до набережной Ветеранов и Северного вокзала. Играть можно строго с 10 утра до 9 вечера, но перед каждым выходом в массы музыканты должны получить письменное добро от администрации и носить его с собой. Условия уличных концертов тоже прописаны четко. Никаких барабанов, ударных инструментов и слишком громких усилителей. То есть отыгрыш на полную катушку не пройдет. Выступление под градусом, понятное дело, тоже под запретом. А еще следить за порядком самостоятельно, площадку после себя убирать и аппаратуру увозить. Плюс нужно уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
3: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: В Калининградской области появляется новое министерство муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, выходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, Все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через три, через пять? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют? Финансирование срежут? Кто-то лишится должности? Вот тут и начинается настоящий разговор. Потому что в российской практике государственного управления ответы на эти вопросы, как правило, звучат примерно одинаково. Показатели размытые, оценка субъективная, а закрыть то, что однажды создали, почти невозможно. Государственные структуры обладают удивительным свойством. Они не умирают. Они могут переименовываться, реорганизовываться, сливаться и снова разделяться. Но однажды созданный аппарат продолжает существовать, потреблять бюджет и производить отчеты, независимо от того, нужен он или нет. Есть один феномен, который социологи называют театром деятельности. Это когда организация существует не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы демонстрировать, что ими занимаются. Проводятся совещания, пишутся стратегии, публикуются пресс-релизы о достигнутых результатах. Формируются рабочие группы, утверждаются дорожные карты. А дороги все равно в ямах. Очереди все равно на месяц вперед. И вот в чем настоящая цена театра деятельности. Он не просто тратит деньги, он тратит доверие. А доверие – ресурс еще более дефицитный, чем бюджет. Когда люди год за годом наблюдают, как создаются структуры и ничего не меняется, они перестают верить. Ни конкретному чиновнику, ни конкретному ведомству, самой идее, что система способна работать в их интересах. И это уже не управленческая проблема, это социальная. Я не говорю, что новое министерство обречено. Может быть, там окажутся люди с реальной волей к изменениям. Может быть, через два года мы увидим конкретные результаты. Отремонтированные дороги, решенные коммунальные споры, живые муниципалитеты. Хочется в это верить. Но верить мало. Нужны механизмы, публичные показатели, независимая оценка, право граждан задать неудобный вопрос и получить не отчет, а ответ. Пока таких механизмов нет, любая новая структура остается ставкой на удачу. А государственное управление не должно быть лотереей. 16 миллионов рублей. Новое министерство. Новый шанс. Воспользуются им? Хорошо. Не воспользуются. Мы снова пройдем этот круг. Создадим еще одну комиссию по оценке эффективности министерства, которая должно было оценивать других. Потому что так это работает. Следите за результатами, задавайте вопросы. И помните, 16 миллионов рублей – это не просто строчка в бюджете. Это выбор. Чей-то выбор. Сделанный за вас. На этом все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
11: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
10: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. И их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
10: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
13: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
10: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
10: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Военнослужащий армии Российской Федерации с позывным «Кай» предупредил тех, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, что они будут обмануты еще до финализации договора.
16: Если вам говорят, что вы там будете в безопасности пить чай в Москве и работать удаленно, значит, вас уже на первом этапе обманули, и дальше будет только хуже. А в Минобороны там как система работает? То есть если есть инструктор какой-то, который инициативный, который действительно профессию понимает и готов ее давать в полной мере, то у него будет хорошее обучение. А в большинстве случаев, когда таких людей нету, то оно будет даваться чисто формально. Вот, например, в одном подразделении мы недавно отправили туда курсантов на БПЛА. Там люди от Минобороны проходили двухнедельный курс, и за этот двухнедельный курс их научили буквально ничему. Вот, то есть нашим нашим выпускникам пришлось на месте уже этих людей доучивать. Опять же, это еще раз, как бы там ситуация такая была, то, что не в самом подразделении, куда мы отправляли людей, такая подготовка, а вот на этапе, когда люди в Минобороны вот эту базовую как бы подготовку, которую им должны были дать, они не проходили перед тем, как попасть в подразделение непосредственно. Вот эта подготовка вообще им... Но они там пару раз запустили дрон, посмотрели на него, и все, собственно. Никакой практической боевой работы они не узнали из этих курсов. Вот, соответственно, ну, рассчитывать на то, что Минобороны вас подготовят, если вы собираетесь там подписывать контракт, не стоит. Вот это 100% нет.
2: Криминальные новости.
17: Герой СВО убил и изнасиловал свою бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Суд в Екатеринбурге приговорил Артема Бучина к пожизненному заключению за жестокую расправу над 27-летней девушкой и ее дочерью. Сначала они поругались, потом мужчина стал душить молодую женщину и прибежавшего на шум ребенка, а когда те потеряли сознание, изнасиловал свою бывшую и ее 7-летнюю дочь, потом их убил. В августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Бучина задержали через 2 дня. Причем ранее этот ветеран СВО уже был судим. Летом 22 года Бучин, освободившийся из колонии, где сидел за грабеж, изнасиловал и забил камнем по голове медсестру, которая на улице спросила у него дорогу. Тогда ему дали 20 лет лишения свободы, но вместо тюрьмы убийца подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на войну, откуда вернулся спустя 2 месяца с ранением. Жестокое убийство подростка в Тыве. Мальчик заступился за младших и поплатился жизнью. Вак Давураки, 14-летний Миружан, вступился за знакомых мальчишек, у которых старшие отняли велосипед. Вернул транспорт владельцам, и на него тут же набросились. Школьника отморозки повалили на землю. Один бил ножом, другой камнем по голове. В больнице спасти ребенка не смогли. Следствие установило 2 нападавших. Оба 16-летние, они были пьяны. Первого задержали сразу, он под стражей, второго поймали только сейчас. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело об убийстве ребенка взял на контроль глава СК России. Мужчина пытался жестоко расправиться со своей сожительницей в одном из подъездов Уссурийска. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, все началось еще в квартире. Из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на 7-м этаже и начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил женщину. Приехавшим правоохранителям подозреваемые пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Женщину госпитализировали с ножевыми ранениями в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Ее сожителя задержали. В Москве задержали мужчину, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. В своих показаниях педофил рассказал, что использовал фейковые аккаунты в Telegram, ВКонтакте и сервисах знакомств, где общался с детьми, назначал им встречи в метро и просил присылать фотографии. Также он на протяжении многих лет посещал детские площадки, наблюдал за детьми, вел переписку с несовершеннолетними под вымышленными данными. По информации канала 112, мужчину задержали, когда он приставал к первокласснику прямо в вагоне метро на станции «Водный стадион». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные эпизоды противоправной деятельности. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Сотрудники Сорочинской межрайонной больницы опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором жалуются на отсутствие выплат по постановлению правительства РФ от 2022 года.
18: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, уважаемый Михаил Альбертович, мы сотрудники Сорочинской межрайонной больницы, и мы больше не можем молчать. По постановлению правительства 2568 медицинским работникам положены социальные выплаты. В нашем учреждении это обернулось несправедливостью. Сначала выплаты получали только сотрудники поликлиники. Медико-стационары просто вычеркнули. Мы не сидели сложа руки. Обращались и в региональные правительства, в профсоюзы. Но наше руководство и профсоюзы бессильны. Справедливость пришлось добиваться через суд. И только терапевтическое, инфекционное и детские отделения смогли добиться положенных выплат. Но нам, приемному отделению, неврологии, хирургии, реанимации и акушерскому отделению суды отказали. Мы прошли суды первых инстанций, кассацию. Наши доводы и ходатайства не услышали, а решения выносились противоречащие друг другу. В итоге сложилась абсурдная ситуация. Половина стационаров выплаты получают, а вторая половина будто бы их недостойна. Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует? Мы просим вас вмешаться, обратить внимание на эту вопиющую несправедливость. Медицинские работники не должны делиться на достойных и недостойных, потому что мы делаем одну работу. И делаем это ради людей.
2: Главные новости дня.
19: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
20: Только что. Даже не слышал никогда.
19: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
21: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
19: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая, после этого на Над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
22: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
19: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года. После этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
23: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму. По Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
19: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «дядя»?
1: Шу-шу.
0: Еще раз.
1: Шу-шу.
0: И третий раз.
1: Шу-шу.
0: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Общественный деятель Ольга Курулаева о горе-блогерах, которые сдают российские позиции.
5: Находятся дураки, прости господи, да, которые вот почему-то считают важным, что вот именно их ролик, который они разместят в интернете, там, с движением, неважно чего, ну, там, грузов каких-то, да, то вот, вот это нужно, это важно. Как работать с такими дураками? Как вот им объяснять, что этого делать не надо?
24: Воспитывать, воспитывать рублем, воспитывать свободой, да, воспитывать отлучением от источника эндорфинов, да, это отлучением от интернета, отлучением, запрет на публикации в своем любимом блажочке там, в котором публикуется все и всякое. Вот это самое больное. Это же надо устраивать вот таким людям, ну, уголовно понятно, это там разберутся суды. А вот самое мелкое – это запретить общаться в телеграм-канале, запретить вести свой блог. Это же все. Это человек остался без своих восхитительных зрителей.
4: Глава Минцифры Максуд Шадаев о том, что правительство хочет ввести обязательную идентификацию по возрасту на всех онлайн-платформах.
25: Дотянуться до сложных детей, скажете как, поможем, да, готовы. Но вообще там в целом сейчас, я думаю, тоже ближайшая повестка, это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Потому что вот Европа и, в общем, развитые страны, многие идут уже по этому направлению, по пути жестких ограничений. Этот вопрос точно перед нами встанет. Вот. Поэтому вот мы смотрим, как Roblox у себя сделал там возрастную идентификацию. Ну, то есть все равно, как бы, как это, здесь Россия не в лидерах ограничений вот в этом сегменте, но все равно периодически этот вопрос перед нами ставят, и какой-то ответ мы на него должны дать.
4: Депутат Анатолий Вассерман о том, что в российских школах должна появиться должность священника.
26: Я не исключаю, что действительно многие школьники нуждаются в том, чтобы основы идеологии, полезные для государства, им преподавали через механизм школьных священнослужителей. Участие самих священнослужителей будет полезно просто потому, что в любой религии содержится немало противоречий. И разные религии накопили немалый опыт трактовки таких противоречий. Они преподаются всем священнослужителям в рамках базового курса религиозного образования. И благодаря этому священники смогут на возникающие у учеников вопросы отвечать достаточно разумно и профессионально.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
19: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, оттащил. Все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний взрыв можно сказать. Все, так, не разговаривал. Непонятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
0: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
0: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
4: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
0: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
6: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
8: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
0: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
9: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
0: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и Z-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
10: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуя все это было? Вы, уебали, кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
0: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
11: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
0: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году. И мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
12: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
13: Угу.
12: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошмар.
12: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
12: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
12: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
12: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводят тотальный запрет.
13: На что?
12: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
12: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
12: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
12: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
12: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
12: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
12: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
12: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
12: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
12: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
12: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
12: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
12: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
12: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
12: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский шумный раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
14: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
13: Визуально.
14: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
13: Понятно.
14: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
13: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
14: Да.
13: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
14: Угу. Гражданской авиации нет.
13: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
15: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся.

0: пробки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
1: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
0: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
1: Угу.
0: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
1: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
0: Это реальность.
1: Но подожди, есть же Крымский мост.
0: О, да.
1: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
0: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
1: Разве?
0: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
1: Ну, это понятно. Безопасность.
0: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений, вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
1: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
0: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
1: Часто?
0: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
1: Угу.
0: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
1: И звучит сирена.
0: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
1: То есть спрятаться физически негде?
0: Негде.
1: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
0: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
1: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
0: Угу, было дело.
1: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
0: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
1: А что с ней?
0: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
1: Прямо через нее.
0: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
1: Ого.
0: Я уж не говорю про высокоточные системы.
1: Ты имеешь в виду американский «Химмерс»?
0: Да, реактивные системы «Химмерс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
1: Ничего себе.
0: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
1: Как живой щит какой-то.
0: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
1: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
0: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
1: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
0: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
1: Какому?
0: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всероссийской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
1: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
0: О да, крепость Крым.
1: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
0: Угу.
1: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
0: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
1: Давай.
0: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
1: Увести корабли.
0: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
1: Невероятно. И куда их дели?
0: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
1: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с

0: Море.
1: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
0: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
1: Его просто методично разобрали на части.
0: Разобрали.
1: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
0: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
1: В теории, да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
0: А как они работают?
1: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным.
2: Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
0: Это точно.
2: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
0: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
2: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
0: Экономия важнее жизни.
2: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
0: Угу.
2: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
0: Русская рулетка.
2: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
0: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
2: Не может.
0: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
2: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
0: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
3: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
0: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
3: Абсолютно верно.
0: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
3: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
0: О будущем региона.
3: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
0: Санатории, пляжи, виноградники.
3: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
0: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
6: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
5: Неспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
7: была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
5: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого на админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
8: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
5: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
9: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму. По Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
5: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин призвал бизнес обратить внимание на участников СВО, заявив, что среди них есть много талантливых людей.
12: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
10: Главные новости дня.
13: Кому выгодно СВО? Северная Корея заработала на спецоперации 14 миллиардов долларов и еще кое-что. Власти Северной Кореи обогатились на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Она стала для лидера КНДР Ким Чен Ына золотой жилой, поскольку Северная Корея могла заработать на СВО до 14 миллиардов долларов. Эти данные опубликовала разведка Южной Кореи.
14: Пхеньян получил деньги за поставки оружия и отправку военных в Россию. Суммы сопоставимы с годовым ВВП страны. Часть расчетов идет технологиями и оборудованием. Сотрудничество с Россией и Китаем дало КНДР доступ к инновациям, торговле и рынкам, несмотря на санкции.
13: Согласно расчетам Южнокорейского аналитического центра, основная часть доходов КНДР приходится на поставки боеприпасов в Россию. Отмечается, что российская армия на Украине оказалась крайне зависима от поставок артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. В среднем Пхеньян обеспечивает войска половины необходимых снарядов. Однако некоторые подразделения зависят от северокорейских боеприпасов на все 100%. Все это говорит о том, что у армии России с боеприпасами дела плохи, считает военный эксперт Юрий Федоров.
15: Проблема, конечно, есть. И прежде всего, это проблема, связанная с ракетами, которыми обстреливают Украину. Что баллистические, что крылатые. Их, конечно, за последние лет 10-12, значит, тогда их произвели, в общем, в количестве нескольких сот, может быть, тысяч, если говорить о каждом конкретном виде этого оружия. Так что ракеты кончаются.
13: По словам экспертов, Россия вынуждена искать снаряды и боеприпасы за рубежом, потому что у армии из-за затянувшихся интенсивных военных действий и ежедневных штормов возник немалый дефицит. А с производством новых вооружений из-за санкций есть проблемы. КНДР также извлекает выгоду из отправки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях и получает военную технику. Кроме того, в обмен на помощь от Северной Кореи Москва будет вынуждена делиться с Пхеньяном своими военными секретами, считают эксперты. Это отмечает и Южнокорейский аналитический центр.
16: Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России не деньги, а натуральную помощь и техническое содействие, включая высокотехнологичное вооружение.
13: О том, что Россия может пересмотреть свою постсоветскую политику в отношении КНДР по вопросам передачи Пхеньяну технологий в области ракетостроения и атомной отрасли, ранее открыто заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
17: В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях.
13: Как сказал Песков, развитие добрых отношений с соседями не должно вызывать озабоченность у других государств. Он подчеркнул, что Москва видит глубокий потенциал в развитии отношений с Пхеньяном. При этом авторитетная деловая газета Wall Street Journal пишет, что Северная Корея вышла из кризиса пандемийных лет и демонстрирует рост экономики. В Пхеньяне идут масштабные стройки, появляются новые сервисы и цифровые системы. Однако на жизни населения Северной Кореи это особо не отразилось. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговоры об отсутствии бензина на автозаправных станциях проявлением необоснованного ажиотажа.
19: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крещение огнем. Военкор Астрахань о романтизации обстрелов.
21: Был одно время популярен такой жанр постов и статей, в котором покинувший душные московские гостиные автор чувствует духовное очищение в обстреливаемом Донецке. В зависимости от градуса неадеквата в комплекте могли быть религиозные аллюзии или прямые заявления о крещении огнем, размышления о духовности, восторге глубиной взгляда выросших под обстрелами детей, белый фосфор, глубоко вдыхаемый прямо на балконе и прочее. Правда, никто не захотел обменять свою квартиру на мою и перевести семью, чтоб сильней очиститься. Теперь этот жанр окончательно умер. К сожалению, под обстрелами побывало слишком много жителей России из самых разных мест. И авторы больше не могут впаривать эту дичь своим зрителям и читателям, не рискуя нарваться на реакцию. Но я вот думаю, ведь можно же было сразу включать мозг и не кормить свою публику подобной дрянью. Вроде и мелочь, а с другой стороны, ведь понимание событий и настроение в обществе тоже складывается из мелочей.
20: Алексей Живов насчет мирных переговоров и духа Анкориджа.
1: Вчера глава АСИ сокрушалась, что ее детишек не пускают в Штаты и Европу. Дескать, какая трагедия, культурные связи разорвались. Нормально же все было, что началось-то? Дача во Флориде 5-й год пустует. Такая откровенность раньше была свойственна только подчиненному директору автоваза Соколова Груненкову, который изрек гениальный мем эпохи «Можно лучше, а зачем?». Я вот думаю, что было бы неплохо включиться в эту переговорную группу Дмитриева. Понятно, что толку мало. Зато в Майами можно отдохнуть месяц-другой, пока планируем тоннель на Анкоридж рыть. Хотя по мне это мелко. Давайте метро Москва-Вашингтон проведем. Там на одних изыскательских работах можно лет 25 жить не тужить. Осваивать и осваивать. У нас же все есть. Только тоннеля не хватает. Остапа всегда отличал масштаб.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев описали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
22: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
5: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
23: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
5: Но как именно это остановить, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб у них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
24: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
5: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Никаких вам льгот и образования. Анастасия Кашеварова о том, как военкомат Орловской области отказывает в выдаче справок для детей военнослужащих для поступления в вузы.
25: Столкнулись с очередной проблемой неисполнения законодательства сотрудниками военкоматов. На личном примере нашего юриста Елены Коншиной проверили, что в выдаче справок участникам боевых действий отказывают. 7 мая супруг Елены, участник боевых действий, старший лейтенант в отставке, обратился к военному комиссару Орловского муниципального округа Орловской области с просьбой выдать указанные справки, так как две его дочери в этом году поступают в ВУЗ. На что от военкома Быковского Максима Вячеславовича поступил устный отказ. Он пояснил, что методические указания – это не закон. По закону об образовании он не работает. На самом деле многие военнослужащие, да и простые граждане, не знают своих прав, поэтому не обращаются за той поддержкой, которую приняло государство. Из-за того, что никто не обращается, органы и рады не работать. К тому же абсолютное большинство не знают и не хотят знать о том, какие правовые документы приняты в сфере, где они должны служить народу и стране. Если дело не разрешится, то пойдем в суд. Систему надо заставлять работать. На местах полное непонимание законов и их применения. Так и живем.
0: Плохие новости. Алексей Чудаев о том, что на самом деле происходит на СВО.
21: Баланс в войне существенно сместился в пользу противника. Не из-за каких-то наших проблем на фронте. Там продолжается в целом та же позиционная тянучка, что и раньше. Проблемы возникли в тылу. Из-за кратного увеличения количества и возможностей дип-страйков и мидл-страйков, а также фокусированного давления на нашу логистику, особенно топливную и энергоинфраструктуру. Почему мы оказались к этому уязвимы? Потому что у противника большой прогресс и по дальнолетам, и по среднелетам, и по автономности. Во-вторых, потому что не строили систему защиты в едином контуре, вместо этого занимаясь разрозненными проектами объектовой защиты. И даже в этом сохраняем кучу ограничений, которые установили себе совсем в другие времена. Одно из самых странных — это невозможность применения перехватчиков с боевой частью. Как ни странно, это приводит не к уменьшению, а к увеличению сопутствующего ущерба от обломков. В-третьих, потому что в обнаружении положились на радиолокацию, а у нее куча ограничений. Все это техника организационной частности, и их не так сложно оперативно поправить. Но фундаментально надо понимать главное. Война дронов, как и просто война, не выигрывается в защите.
0: Роман Сапаньков о еще одном убитом российском генерале.
3: Убийство в Москве генерал-лейтенанта, который стал 15-м убитым российским генералом, это не только теракты, но и гибель на фронте. Украинских генералов убито за это время ноль. Да, отчасти это вызвано переходом на стандарты НАТО, когда на генеральских должностях у них полковники, но все же.
0: А военкор канала «Ибгусар» рассуждает о том, пойдет ли Украина в наступление.
21: Учитывая совершеннейшую расслабленность нашей власти, нельзя исключать и внезапного наступления противника. Крым, например, уже практически отрезан в транспортном плане, а потому удар может быть и где-то там. Какой будет ответ? Ну, традиционно. Апелляция к Западу, нытье про несмертный дух Анкориджа, бодрые доклады генералов про освобождение за 3 дня, вопли охраноты про подлых блогеров и военкоров, разводящих панику, очередная порция ограничений интернета, подгон базы под мобилизацию. Наблюдаем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
6: Главные новости дня.
5: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры и наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, раскрыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последний зов, можно сказать, все, так, не разговаривал. Непонятно, ничего не говорю.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Сергей Карнаухов призвал ради интереса ударить ракетами по Польше, чтобы посмотреть, что будет.
6: То, что мы не можем нанести удар по Жешеву, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ну что они сделают? Ну что, войну НАТО нам объявят? Да нет, конечно, она и так воюет. И никогда НАТО не пойдет против нас воевать. А Жешев — это логистический центр. Сжечь его и все. И совершенно точно, я говорил с десятком людей, которые занимаются планированием боевых действий, абсолютно точный расчет, ничего Польша не сделает, умоется и просто перестанет в этом участвовать. Ну, потому что это опасно. И понятно, куда переведут базы, их переведут в Румынию. И логистические центры будут в Румынии. С цыганами разберемся. Там уже будет проще. Цыгане точно никуда не пойдут.
5: Генерал-лейтенант в отставке Георгий Бужинский о том, стоит ли ради интереса бить ракетами по НАТО.
7: Понимаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Поэтому слушать этих телевизионных стратегов, которые призывают в шутки ради или для проверки ударить ракетами по территории НАТО, Ну, это просто опасно. Карнаухов идиот полный. Он там такой бред несет. Он сам ни дня не был на фронте. Он не понимает, что любой ракетный удар по Польше – это немедленное включение 5-й статьи Устава Альянса. Автоматически. Никто не будет сидеть и смотреть. Там все просто автоматически запускается. Автоматически включится система ПВО. Ну и в ответ по нашим пусковым установкам и командным пунктам прилетит весь арсенал тактического оружия США и Европы. Конечно, Карнаухову в Москве наплевать. Но давайте уже придем в себя и поймем, что война – это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу и проверить реакцию. Это гарантированное начало Третьей мировой войны, в которой победителей не будет физически.
5: Депутат Константин Затулин о так называемых экспертах, которые призывают развязать Третью мировую войну.
8: У нас в эфирах некоторые товарищи окончательно потеряли связь с реальностью в погоне за рейтингами и кликами. Призывать к ракетным ударам по суверенным странам ради любопытства – это не просто безответственность. Это откровенная глупость, которая дискредитирует всю российскую внешнюю политику. Россия ведет тяжелые и сложные боевые действия. Наши дипломаты пытаются сохранить остатки связей с нейтральным миром. А в это время медийные спикеры предлагают шарахнуть по Варшаве, чтобы посмотреть, что будет. Что будет? Будет ядерный апокалипсис. Вот что будет. Такие заявления нужно жестко пресекать, а авторов изолировать от микрофона.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 11 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас на авансцену выходит колоссальная, страстная и огненная энергия 11-го аркана «Сила». В такой день ваш внутренний стержень и способность управлять обстоятельствами проходит проверку на прочность. Но на фоне июня 6 месяца 6-й аркан «Влюбленный», отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия «Силы» приобретает благородный и достаточно мягкий характер. Это не день грубой физической силы, давления, диктатуры или агрессивного навязывания своего мнения. 11-й аркан учит нас искусству, знаете, укрощения льва, то есть умению направлять бушующие внутренние инстинкты, страсть и колоссальный потенциал в русло созидания, согревания окружающих своей харизмой и не испепеляя их гневом. Здесь волевое решение дня заключается в том, чтобы действовать из состояния тотальной уверенности в себе, безупречной этики и любви к своему делу, что позволяет мягко подчинить себе любые тяжелые обстоятельства. Но астрономический аспект у нас идеально сопутствует такому энергетическому пику, ведь Луна находится в убывающем серпе в знаке Тельца. Земной прагматичный и выносливый Телец дает силе великолепное заземление, превращает бурный поток эмоций в колоссальную, я бы сказала, работоспособность, выдержку и способность доводить до идеала самые трудоемкие материальные задачи. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 1 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 – девяточка. А это у нас вибрация отшельника и, конечно же, вносит в этот мощно заряженный страстью день энергию глубокой мудрости, самопознания и такой, знаете, ментальной автономии. Здесь возникает феноменальный многослойный резонанс, я бы сказала, потому что неисчерпаемый ресурс силы одиннадцатки встречается с мудростью отшельника под покровительством сердечности влюбленных. Это означает, что В этот день сила заключается в вашей внутренней тишине и автономности. Вы побеждаете не потому, что громче всех кричите, например, а потому, что обладаете глубокими знаниями, понятиями сути вещей и остаетесь верны своей внутренней правде. Девятка всегда помогает силе быть осознанной, не позволяя разворачивать драгоценную энергию на пустые социальные споры и направляет весь потенциал на качественное улучшение вашей жизни. С практической бытовой точки зрения такой день, тем более на убывающей Луне в Тельце, требует от нас высокой продуктивности, выносливости, внимания к своему материальному фундаменту. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может, энергозатратных задач, проведение ответственных переговоров, может быть, с позиции спокойного такого авторитета. Также защита своих личных границ, бизнес-проектов. Еще это лучший момент в месяце для интенсивных физических нагрузок, тяжелого ручного труда, работы на земле, может быть, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как телец и сила требуют выплеска энергии через созидательные действия. На убывающую Луну полезно проводить аудит ресурсов, закрывать какие-то невыгодные финансовые утечки, оптимизировать расходы и избавляться от балласта в делах. А вот в личных отношениях идеальное время для проявления страсти, может быть, защиты интересов семьи и честных, глубоких разговоров по душам без фальши и масок. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам ревности, гнева, может быть, упрямства и собственничества, которые могут провоцировать телец избыток энергии и силы. Здесь, знаете, любая агрессия мгновенно разрушит любую гармонию июня. Еще нельзя действовать с позиции жесткого эгоизма, пытаться подавить волю близких людей или коллег и продавливать ситуации силой там, где требуется дипломатия. Также избегайте работы на износ без пауз. Даже у 11-го аркана есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на качественный отдых и расслабление тела. Не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты, тем более под влиянием гордыни или, может быть, минутного азарта. И не ввязывайтесь в затяжные конфликты ради самого факта победы. А вот вечер стоит активно провести, может быть, сбросить остатки адреналина через спорт или прогулку, а затем погрузиться, например, в уютную, комфортную домашнюю атмосферу, чувствуя себя абсолютно спокойным, мудрым и сильным хозяином своей жизни. Вот такой вот день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых задворках нашей Солнечной системы, там, где свет Солнца едва заметен, скрывается нечто массивное, заставляющее планетологов всего мира ломать голову. Мы чувствуем его влияние, мы видим, как оно бесцеремонно играет с орбитами далеких ледяных тел. Но само оно, это тело, или что это такое, упорно прячется от наших самых мощных телескопов. Добро пожаловать в погоню за девятой планетой, призраком в нашей родной системе. История планеты 9 началась с чистой математики. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заметили нечто странное в движении так называемых транснептуновых объектов, маленьких ледяных тел, вращающихся далеко за орбитой Нептуна. Они двигались так, словно их пасет невидимый гравитационный пастух. Гравитация гиганта, по их расчетам, должна быть в 5-10 раз массивнее Земли, а один оборот вокруг Солнца такая планета совершает за 15 тысяч лет. Эта гипотеза вызвала настоящий фурор. Представьте себе скрытого гиганта, который медленно проплывает сквозь тьму, оставаясь невидимым для нас, так как он слишком далеко и он слишком тусклый. Некоторые ученые даже пошли дальше, выдвинув теорию, что это не совсем планета в привычном понимании, а, возможно, крошечная первичная черная дыра, оставшаяся со времен Большого Взрыва размером всего с грейпфрут, но с массой целого мира. Однако большинство астрономов настроены крайне скептически. Это как поиск призрака в темной комнате, потому как качаются шторы, часто говорят они, намекая на недостаток прямых визуальных доказательств. Скептики указывают на то, что мы можем просто неверно интерпретировать статистику движения далеких тел. Возможно, они ведут себя так из-за влияния других, пока не изученных факторов, или даже из-за ошибок в наших моделях формирования Солнечной системы. Тем не менее, охота продолжается. Телескопы Субару на Гавайях и другие обсерватории продолжают сканировать небо, надеясь поймать хотя бы один фотон света этого далекого странника. Почему мы так одержимы этим поиском? Может быть, дело в нашем внутреннем нежелании признавать, что наш дом так хорошо изучен? Если девятая планета существует, значит, в нашей родной системе еще полно места для сюрпризов, о которых мы даже не подозревали. Мы чувствуем ее гравитацию, как мы чувствуем присутствие кого-то в комнате, хотя никого и не видим. И пока поиски продолжаются, этот невидимый гигант остается самым интригующим вопросом современной астрономии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 11 июня. Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Ух ты, мощная руна перехода, рассвета, пробуждения. Это всегда руна очень сильных перемен. Это момент, когда наступает внутреннее озарение, когда прошлое окончательно остается позади, а будущее вдруг становится ясным и желанным. Этот день может начаться обычным образом, но уже к вечеру вы ощутите, как в вашей жизни что-то сдвинулось, обновилось, просветлело. Дагаз – это всегда руна перемен, но перемен светлых, которые приходят не с болью, а с облегчением. Это время выхода из внутренней темноты, из зимы души. Знаете, если вы долго чувствовали усталость, потерю мотивации, находились в раздумьях, вот все шло не так и казалось никакого прогресса, то в этот день, скорее всего, появится ясность. Возможно, вы даже удивитесь, настолько все просто. Просто не значит поверхностно, да? Просто всегда значит естественно. Все естественным образом поменяется в один день. В работе день благоприятен для презентации, для завершений старых проектов, запуска новых направлений. Вот все, что вы начинаете в этот день, имеет большой потенциал на долгосрочный успех. Особенно благоприятно это для учителей, для коучей, публичных людей, может, людей, связанных с медиа, наукой, образованием, духовным развитием. Откройтесь, и вас услышат. Если вы ищете работу, например, или думаете о смене сферы, то в этот день может прийти решение или предложение, которое станет поворотным моментом. В отношениях Дагас приносит тоже искренность и очищение, возможно, неожиданные разговоры, признание, примирение. Это руна, которая приносит свет в душу. Если вы чувствуете, что отношения изжили себя, например, вы можете в этот день ясно осознать и спокойно завершить и поставить точку. А может, наоборот, увидите другого человека в новом свете и влюбитесь заново. Вот все возможно, любые перемены, но так как уже есть, больше не будет. Это переход на новый уровень.
10: По здоровью день несет восстановление, особенно благоприятен для людей, переживших стресс или затяжную болезнь, потому что энергия догас, как, знаете, весенний ветер, разгоняет остатки хандры и усталости. Здесь хорошо подойдут любые восстанавливающие процедуры, прогулки, дыхательные практики, очищающие процедуры, может быть, даже голодание или легкий детокс. То есть можно очистить тело и таким образом и душу. Так что день, знаете, как переход из сумерек в утро. Все обретает контур, ясность, цвет. Главное, откройтесь переменам, не бойтесь их, и они принесут вам новое дыхание жизни. Вот все будет так, как вы хотите, просто будьте открыты и готовы к переменам.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная компания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
5: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Штат чиновников разрастается за счет налогоплательщиков. На Министерство безопасности выделили 16 миллионов рублей. Будет новая структура для галочки? Пузырь сдулся. Крупный работодатель региона, продукты питания комбинат, на грани банкротства. Армию безработных пополнят сотни калининградцев? Денег на жизнь не хватает. В Калининградской области число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть. Сколько продлится период бедности? Итак, штат чиновников скоро еще больше разрастется. Почти 16 миллионов рублей из регионального бюджета планируют направить на обеспечение работы недавно созданного Министерства безопасности. Соответствующие поправки в бюджет на этот год и плановый период 2027-2028 годов рассмотрели депутаты Заксобрания на профильном комитете. При этом, чем конкретно будет заниматься загадочное министерство, не сообщается. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но чиновниках, видимо, много не бывает. Им тоже нужно платить зарплату. И это тогда, когда в регионе куча нерешенных вопросов. Школ и садиков не хватает, дороги разбиты, дома рушатся, в подвалах стоит вода, крыши текут, жильцам годами приходится самим приводить в порядок места общего пользования. Старые коммунальные коммуникации давно в аварийном состоянии и требуют замены. Короче, дело труба. И вот свежий пример.
15: Утром 10 июня в Калининграде на Северном вокзале прорвало трубу у здания Калининградского делового центра. Вода буквально потоками хлынула на прохожих. На пешеходную зону лилось с высоты около 2 метров из-за забора с граффити. По словам очевидцев, на тротуар, ведущий к вокзалу, хлестало с 4 утра. Залило всю территорию возле вокзала. Вода рекой стекала на Советский проспект. Поток перекрыл узкий проход, оставленный рабочими, перекладывающими плитку почти у самого выхода к поездам. Только около

0: Около 9 утра на месте происшествия появилась аварийная бригада водоканала и, наконец, перекрыла воду для ремонтных работ. Сколько они продлятся, в водоканале не уточнили. Дескать, ищем повреждения. Так что часть калининградцев снова сидит без воды.
1: А мораль сей басни такова. Двукратное подорожание коммуналки в 2026 году с января почти на 2%, а грядущее с октября на 15% никак не связано с реальным качеством услуг и заменой старых еще немецких труб. Зато за 16 миллионов налогоплательщиков появится Министерство безопасности, и будет всем счастье и безопасность. А тем временем под большим вопросом остается продолжение работы одного из старейших предприятий Калининграда. Сотни людей могут остаться без средств к существованию из-за глубокого финансового кризиса, который настиг мясоперерабатывающий холдинг «Продукты питания».
2: Один из крупнейших инвесторов и работодателей Калининградской области, комбинат «Продукты питания», выпускающий полуфабрикаты и продукцию из мяса птицы, испытывает серьезные трудности. По информации сотрудников предприятия, проблемы начались несколько месяцев назад, когда стали задерживать зарплату. На заводе продолжаются увольнения, а производство с конца прошлой недели полностью остановлено. Работники также сообщают, что на территории комбината прекратила работу столовая.
1: Для справки, «Продукты питания комбинат» работает в Калининграде с 1998 года и считается одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. По итогам 2025 года комбинат продемонстрировал падение выручки на 20% и рост убытка на 645%. На такую отрицательную динамику также повлияли долги перед Россельхозбанком и судебные разбирательства. Самое плохое, что в заложниках плачевного положения дел оказались тысячи работников предприятия, которые попросту могут остаться без работы. Кстати, согласно опросам, каждый десятый работающий житель Калининградской области как раз и боится потерять работу.
3: Именно увольнение оказалось самым распространенным трудовым страхом среди участников опроса «Риа-рейтинг». На втором месте – опасения из-за низкой зарплаты и недооцененности со стороны работодателя. Об этом сообщили 7% респондентов. Еще 5% опрошенных калининградцев переживают, что могут потерять востребованность на рынке труда. Также жители региона опасаются нестабильности, проблем с руководством, отсутствия карьерного роста и задержек зарплаты. При этом 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Исследование показало и различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще переживают из-за низких доходов и отношений работодателя, а мужчины – из-за увольнений и нестабильности.
1: Словом, на фоне роста цен и регулярных сообщений о сокращениях в разных сферах, неудивительно, что именно работа и уровень доходов остаются одними из главных поводов для беспокойства жителей региона. Поэтому вполне логично, что число предпенсионеров, ищущих работу, выросло почти на четверть.
4: С начала года в кадровый центр Калининградской области за содействием в трудоустройстве обратились 590 жителей предпенсионного возраста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 480 обращений, сообщает пресс-служба организации. Там же отметили, что рост числа соискателей может свидетельствовать об усилении потребности дополнительного источника дохода. Одновременно увеличивается и количество успешных трудоустройств. С начала года работу нашли 214 человек против 150 годом ранее. Среди тех, кто смог найти работу – бухгалтеры, водители, инженеры и специалисты сферы услуг.
1: На вопрос, как трудоустроиться остальным, не имеющим, так сказать, ходовых специальностей, в кадровом центре ответили, что желающие могут бесплатно пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Мол, сейчас наиболее востребованными направлениями обучения остаются программы подготовки помощников по уходу, то есть сиделки, и есть образовательные программы, связанные с практическим применением технологии искусственного интеллекта. В общем, выбор невелик. А что касается последнего пункта, то наверняка повезет соискателям предпенсионного возраста, имеющим хоть малейшее представление, что такое искусственный интеллект. И в завершении от хлеба насущного к зрелищам. Как же без них, особенно в разгар курортного сезона, когда туристы, как обещают власти, толпами хлынут в регион.
5: В Калининграде, наконец, официально разрешили уличным музыкантам выступать, но не везде и никогда захочется. Мэрия утвердила 9 площадок по всему городу, от Горького у

0: уважать авторские права, что для уличного музыканта звучит весьма бюрократически.
1: Ну и за кадром остался вопрос, а может нужно от греха подальше с администрацией еще и репертуар уличных выступлений согласовывать? А чё? Очень даже в духе нашего времени цензуры и запретов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: В Калининградской области появляется новое министерство – муниципального развития и безопасности. На его создание выделяют 16 миллионов рублей. Ни на дороги, ни на больницы, ни на детские сады, где очереди расписаны на 2 года вперед. На само министерство, на его существование. И знаете, что самое интересное в этой новости? Она не удивляет. Совсем. Мы уже так привыкли к подобным решениям, что просто скользим взглядом и листаем дальше. Еще одна структура, еще один штат, еще один приказ о назначении заместителей заместителя. Привычный фон, на котором живем. Но давайте остановимся. Потому что 16 миллионов рублей – это не строчка в таблице. Это живые деньги. Чьи-то деньги. Ваши деньги. Представьте себе простую картину. Вы живете в многоквартирном доме. Кровля течет уже 3-й год. Лифт останавливается между этажами. Двор выглядит так, будто его последний раз ремонтировали при другом поколении. Вы пишете жалобы, вы звоните, вы ходите на прием к чиновнику, который смотрит в бумаги, кивает и обещает разобраться. Ничего не меняется. И вот однажды вы узнаете, в вашем городе создали новое ведомство. Специально для таких случаев, как ваш. Специально для того, чтобы следить за тем, как другие ведомства следят за управляющими компаниями, которые должны следить за домом. Вам легче? Скорее всего, нет. Потому что кровля как текла, так и течет. Только теперь над ней надзирает еще один этаж бюрократии. Есть такой старый управленческий принцип. Когда система не справляется, первый инстинкт – добавить людей. Не починить процесс, не убрать лишние звенья, именно добавить. Еще одного руководителя, еще один контрольный орган, еще одну комиссию по мониторингу результатов предыдущей комиссии. Это называется институциональным разрастанием. Умные слова. Суть простая. Чем больше структур создается для решения проблемы, тем меньше у каждой из них реальной ответственности за результат. Потому что когда ответственных много, не отвечает никто. Вспомните, как это работает в жизни. Когда на объекте что-то идет не так и начинается разбор полетов, выясняется, один орган контролировал одно, другой – другое, третий должен был координировать первых двух, и у каждого – бумаги, протоколы, акты проверок. Все оформлено, все согласовано. Ничего не сделано. 16 миллионов рублей. Давайте на секунду переведем это в другой масштаб. Не потому, что это большие деньги в масштабе всего бюджета. Нет, не очень большие. Но потому, что масштаб важен для понимания. На 16 миллионов рублей можно отремонтировать несколько сельских фельдшерских пунктов в том же регионе. Можно закупить оборудование для детской поликлиники. Можно привести в порядок несколько километров дороги в районном центре, где асфальт не обновляли с 90-х. Можно обеспечить горячим питанием несколько тысяч школьников на целый год. Это не политика. Это арифметика. Деньги – ресурс конечный. Когда их направляют в одно место, в другое они не попадают. И каждый раз, когда создается новая структура, стоит честно задать себе вопрос. А что именно мы вместо этого не сделаем? Но, может быть, я несправедлив. Может быть, новое министерство действительно нужно. Может быть, существующие органы не справлялись, и это решение вынужденное, продуманное, с четким техническим заданием. Хочется в это верить. Тогда давайте разберем по-честному. Что конкретно будет делать новое Министерство муниципального развития и безопасности, чего не делали предыдущие структуры? Какие именно полномочия у него появятся? Какие показатели станут критерием успеха через год, через 3, через 5? Кто и по какой методологии будет оценивать результат? И самое главное, что произойдет, если результата не будет? Структуру закроют?